0: ебнуться соседней хандрой. Просто слушай васаби.
1: Итак, ребята, если вы удивлены, почему же мы с вами не поздоровались, после шапки? А все потому, что вот этот вот нехороший человек, редиска. Вот этот, да, подыши в микрофон, пусть все слышат, как ты бежал. Да, он опаздывал и попросил включить песенку.
2: Могли бы сказать, что мы с тобой занимались любовью.
1: Нет, такого нельзя говорить у нас, Тосечка.
2: Ладно, да.
1: Нет, нет, с тобой нет, вот с кем угодно, да, вот с тобой нет. Любой, кто угодно.
2: Ой,
1: вот,
2: да
1: ребят,
2: ладно.
1: Все, давай без вот этих
2: хорошо.
1: Вот своих разговорчиков. Ребята, всем доброе
2: подкатов.
1: Утро. Это Васаби Шоу.
2: Да.
1: С вами Эльвира Азарова и очень сильно опоздавший Антон Павлов. Но к нему мы не имеем никаких претензий, потому что он просто какой-то, не какой-то, кто-то там
2: да, да,
1: какой-то, понимаете,
2: королева-то
1: да?
2: Королева-то эфира, это же
1: да,
2: Каролине опаздывают,
1: да,
2: они
1: конечно,
2: приходят вовремя.
1: Да, конечно же, да, делать не нечего. Ладно, ребят, сегодня Тосечка мой предлагает
2: да.
1: обсудить тему вообще такую, знаете, чтобы не... Так, у кого
2: это
1: звучный
2: не у меня,
1: режим?
2: Это не у меня, так, я уже ты завязывай, держал, у меня уже
1: так,
2: сразу...
1: Так, не делай ему замечания,
2: нет,
1: его ругай, тебе
2: я его не ругаю, я говорю,
1: я.
2: Завязывай, у меня чуть инфаркт не случился, я думаю, если это у меня, то что мне...
1: Не-не-не, ты давай, но все равно не делай замечания звукорежиссеру.
2: Да, я ему не делал,
1: не
2: мы, с ним в одной, мы с ним в одной
1: нет,
2: упряжке.
1: Вы не в одной упряжке.
2: Ну как так?
1: Вы оба в моей упряжке позади меня.
2: Так вот, мы же в этой...
1: Но вы в разных ячейках. Нет, мне нельзя, чтобы вы дружили между собой. Вы потом можете подружиться и сбросить меня с моего поста.
2: Мы
1: не
2: даже,
1: надо.
2: Мы даже, понимаешь, будем это...
1: Я вас разделяю. Помнишь книжка, где там говорили? Разделяю и властвую. Вот, все. Не имеешь права делать ему замечания. Я имею право ругать Ержана.
2: Мы тобою унижены и не можем друг другу что-то...
1: Ладно. Значит, Тосечка мой предложил тему такую, чтобы вообще вы не заморачивались. Я смотрю, вам вообще понравилось ни о чем не думать.
2: А вот вы, вот хозяйка...
1: И поэтому мы предлагаем...
2: Хозяйка, вот в самолете просто ты всегда об этом думаешь.
1: Да, в самолете. Все же летают, у всех же денег полно.
2: Хорошо, в поезде...
1: Да не важно где, вообще давай
2: да,
1: в этой
2: ну я,
1: жизни.
2: К примеру, ну вот да, задают да. вопрос, но чаще
1: да.
2: всего ну, ты
1: every
2: его слышишь,
1: day.
2: Да.
1: Вы сталкиваетесь с выбором.
2: На базаре, например, да,
1: мясо,
2: тоже,
1: рыба или курица. Вот Тосечка
2: да.
1: предлагает, голосуйте, мясо, рыба или курица.
2: Нет, смотри, а
1: что
2: вот...
1: Что чаще в вашем рационе?
2: Хозяйка, вот чаще в рационе, я тебе могу сказать, однозначно курица. Но вот что я больше люблю,
1: это у тебя.
2: Однозначно мясо. Нет, ну просто, ну как-то...
1: Ну смотря какое мясо. Ну, вот вроде как я люблю вот в бешбармаке конину, да?
2: Так.
1: А вот бывает такое, что вот где-то ее пробую в других блюдах, и я прям чувствую какой-то странный такой вот... Ну вот не знаю, какой-то странный такой запах. Но опять же, его чувствую только я, ребята, да? Вот какой-то странный.
2: Так.
1: Какой-то не, ну, мне не нравится, например, да? И вот ровно так
2: в определенных
1: же
2: блюдах
1: баранина,
2: ты имеешь
1: да?
2: в виду,
1: баранину
2: да?
1: я вообще не ем никогда и не
2: но
1: покупаю.
2: Но баранина вот шашлык.
1: Вообще. А вот шашлыки как будто норм.
2: Да. Говядина, ну да, я понял, о чем ты.
1: Понимаешь,
2: то есть,
1: да?
2: Да?
1: То есть
2: для определенного
1: уже...
2: блюда определенные
1: правила.
2: Составляющие, да.
1: Да, да, да. А так, everyday прям...
2: Everyday.
1: Everyday. Чаще всего,
2: I love meat. Я люблю мясо.
1: Едим больше вот в последнее время курицу.
2: Ну да,
1: чаще
2: я вот
1: всего.
2: С тобой тоже соглашусь. Почему-то
1: чаще
2: более
1: всего.
2: Популярен.
1: И почему-то у меня пропал... А вот моя дочка любит теории заговоров.
2: Так,
1: и она
2: давай.
1: Говорит, мама, ты заметила, как мы раньше ели мясо, говядину, да, там, каждый день. А сейчас, говорит, мы постепенно к нему стали равнодушными. Я говорю, почему? Она говорит, вот... А это возможно?
2: Возможно.
1: Возможно. Что-то мы едим такое, что отбивает желание хотеть
2: какие-то
1: красное мясо.
2: Какие-то добавки, да?
1: Да. Вот. Но я не знаю, она же зумер.
2: Ну да,
1: у зумеров зумеры. Там своя система ценностей. Вот. Но они такие умненькие. Мне вообще зумеры очень нравятся. В них нет такой жертвенности,
2: кстати,
1: как
2: вот
1: нас.
2: Знаешь, вот иногда... Есть, и попадается видео, конечно, я думаю, ну, кто-то все-таки в жизни этих людей или эти... явление видел, но, например, знаешь, как странно, вот, например, там говорится, вот ты не видел никогда беременную китаянку. Я не видел никогда беременную китаянку, например. Mm-hmm. Или детей голубя. Я тоже никогда не видел голубят.
1: А, это что такое? Что за
2: это
1: примеры?
2: Это теории какие-то.
1: А, теории?
2: Что, да, что мы в матрице живем или еще как-то, да? То, что, ну как голуби сразу рождаются
1: или
2: большими?
1: Или ты никогда не видел соседей с пакетами, идущими с пакетами с продуктового
2: вот.
1: Магазина?
2: То есть, понимаешь, вот. Какие-то
1: или
2: вещи?
1: Или ты никогда, если какой-то цикл человека в твоей жизни закончился, ты никогда не встретишь своего бывшего. Вот как будто его просто нет, не существует. Ну, ты можешь его найти в соцсетях.
2: Так я даже в соцсетях иногда
1: нет,
2: не могу
1: например,
2: найти.
1: Нет, например. Ну ты ищешь, видишь,
2: нет,
1: ты не
2: нет,
1: отрицаешь.
2: Я не ищу.
1: Вот видишь, как спалился быстро.
2: Нет, нет, нет.
1: Скажи честно.
2: Когда было это?
1: Родственники как, слушают?
2: Возможно, все.
1: Вот. Он случайно. Он так
2: нет,
1: не хотел.
2: Нет, это однозначно случайно.
1: Но ты же искал,
2: я, ну,
1: видишь?
2: Я нет. Ну,
1: ты искал,
2: было
1: ты сказал,
2: дело...
1: что ты искал.
2: Нет, было дело в
1: все,
2: свое время,
1: поймался,
2: когда я...
1: Все, Антон,
2: слушай,
1: все. Все,
2: ладно,
1: мы тебя
2: хорошо,
1: поймали.
2: Хорошо, да, я искал, ищу и буду
1: сильно
2: искать.
1: Да, вот, вот.
2: Да.
1: Вот.
2: Я же ящейка.
1: Так, что я хотела?
2: Так,
1: ты
2: что
1: меня
2: ты
1: перебил.
2: Хотела?
1: Перебил.
2: Я тебя перебил.
1: Да,
2: перебил,
1: вот цикл перебил, заканчивается, да. Бывшего. И, например, раньше-то мы все время были с ним вместе, а теперь в знакомых для вас местах
2: не
1: его больше никогда,
2: да.
1: Он больше никогда не появляется.
2: Да, и не то, что в знакомых, как-то даже и среди друзей упоминаний-то его,
1: да,
2: нету.
1: Да,
2: бывает,
1: да,
2: такое.
1: Да, да. Это говорят, что цикл закончился, этого,
2: да,
1: человека,
2: вот как
1: в твоей
2: это,
1: жизни.
2: Вот как это работает,
1: происходит?
2: Я не знаю.
1: Мы не знаем. Ребята, пишите нам по сети.
2: Кстати, подожди.
1: Что вы предпочитаете больше? Тихо! Тихо! Рыба, мясо или курица?
2: На секунду.
1: Теперь
2: я,
1: можно.
2: Я сегодня, я тебе сейчас взорву мозг. В общем,
1: о, нет,
2: я увидел интервью
1: это.
2: С одной ученой, и там задали вопрос. Угу. Вопрос, ну вот живем мы или как в матрице, да, смотри. Ты и мозг, это одно и то же? Я и мозг. Ведь
1: так.
2: Недавно прочитала, есть такая, и такой, а? Смотри, я и мозг, это не одно и то же.
1: Why not?
2: Смотри, я объясню.
1: Заметил, я прям,
2: да, я
1: по-английски стала,
2: смотри,
1: говорить.
2: До того, как человек, то есть человеческое тело, да, вот, например, мы что-то делаем, уже доказано, что мозг уже за 30 секунд за это подумал, правильно?
1: Да.
2: Вот, то есть смотри, мозг тебе посылает какое-то
1: сигнал.
2: Действие,
1: и
2: ты,
1: мы делаем.
2: А ты только, нет, а ты принял решение только через 30 секунд. Через 30 секунд, понимаешь? Человек...
1: Ну, это же никак
2: нет,
1: не
2: смотри,
1: доказано,
2: нет, подожди,
1: Антон. Это просто...
2: подожди, это ученые говорит, смотри, это уже, ну, уже как бы показали. То есть на человека надели там какой-то специальный
1: прям
2: томограф.
1: Прям показали, да,
2: какой-то,
1: это прям томограф.
2: Да,
1: ага.
2: Или что там на голову надевают.
1: Так.
2: Ну, это нет, это в учениях, уже есть. И то, что ага. Через 30 секунд посылают нам, и мы делаем действие. И вот она говорит, представляешь, вот, значит, мозг и... человеческие, ну, я вот, да, то есть это не одно и то же. Почему? Потому что, смотри, вот она говорит, я чаще всего привожу пример на людей, у которых поехала крыша. Вот я вот, когда у тех, у кого там белочка, да, я у них задавала вопрос, она ученый, она медик. И она говорит, они отвечали, что вот, например, он видит у себя в белой горячке зеленых каких-то чертиков. Я им задаю вопрос, они их видят, и они их даже чувствуют. То есть им мозг посылает настолько информацию, что для них они существуют даже по ощущениям. Понимаешь, о чем я? То есть, хотя их и нету там.
1: Хотя их и нету.
2: Да.
1: Так,
2: а человек их видит.
1: Видит.
2: И, то есть, мозг управляет тем, что он будет воспринимать.
1: Вот,
2: понимаешь?
1: Вот это последнее предложение не совсем, но я поняла, о чем.
2: Вот.
1: То есть у нас ровно такая реальность, которую мы видим.
2: Да,
1: возможно, эту реальность не видят другие.
2: И студенты говорят, вот, ну мы же с вами видим одинаково. Она говорит, откуда мы знаем это?
1: Что мы видим одинаково.
2: Да, то есть они говорят, ну мы сейчас подойдем и вас ущипнем. Но даже этот щипок будет в ее действительности, которую она видит, и, возможно, которой даже нету, потому что с белой горячкой...
1: О, записки сумасшедшего.
2: Вот. Сумасшедший же, он тоже, понимаешь, ему мозг настолько посылает вот эту реальность, которую он видит, вплоть до осязания предмета. Понимаешь, о чем я говорю? Восприятие
1: понимаю.
2: Предмета.
1: Угу.
2: То есть...
1: А ты слышал, есть такая теория, что вот люди, у которых галлюцинации,
2: вот,
1: на самом деле это не галлюцинации. Возможно, он просто видит другую реальность.
2: Вот, есть и такая теория, понимаешь? Ну вот
1: да.
2: Я тебе и говорю, то есть...
1: так как мясо вот? Или рыба, или
2: ну,
1: что-то
2: вообще,
1: у нас?
2: Я, вот если бы...
1: Курица.
2: Вот,
1: ну все, хватит уже
2: если я хорошо, если я на базаре или я лечу в самолете, я скажу мясо.
1: Мясо,
2: да.
1: Так. А если... Ты сидишь дома, то курица.
2: А если по финансовому положению, то, скорее всего, чаще курицу.
1: Курицу. Угу. Какую? Гормональную вот эту всякую такую вот?
2: Ну, там филешку.
1: Вот эти всякие...
2: Филешку.
1: Бройлерная какая-нибудь?
2: Нет,
1: или такая, которая
2: филешку.
1: Домашняя курица, такая сухая, бульонная?
2: Какая бульонная?
1: Приходишь
2: на оптовку,
1: курицу?
2: Покупаешь филе,
1: а,
2: там,
1: тогда
2: ножки,
1: вот эти вот такие, как,
2: ножки,
1: как их крылышки. Говорят, гормональные.
2: Я не знаю, я... Какая мне разница?
1: А корочка вот эти.
2: Вот, да.
1: Да, да, да.
2: А есть еще и разница в них?
1: Конечно, есть же домашние бройлеры, есть домашние курицы, есть бульонные вот эти курицы.
2: А, ну это тебе, которых мама
1: еще...
2: присылает.
1: Да, да, да. Там тоже разные сорта и подвиды.
2: Да, да. Нет, короче, просто вот так.
1: Вот петушки, они не такие наваристые. Вот, например, там мама мне отправила курочки, и, значит, петушки. Я вот заметила, бульон из петушка, почему-то в нем нет вот этого вкусного такого аромата мягкого. А вот, например, курочка в ней есть...
2: Вот а вот смотри, да?
1: Вкусненькая, да.
2: Еще чуть-чуть, и можно так до голубей дойти.
1: Ну, да, у нас соседи, кстати, ели голубей, да.
2: Такие люди, вот у меня
1: у них еще были какие-то цесарки, ты знаешь, да?
2: И что самое интересное, нравились?
1: А почему сейчас нет? Вот я не знаю. Я не знаю, почему сейчас нет.
2: Ну, кто-то почему-то, может быть, их тяжелее выращивать.
1: Да, ребят.
2: И мало мяса выдают.
1: Что вы больше предпочитаете? Судя по тому, что у нас 6 сообщений, эта тема не залетит.
2: Ребят, вы что?
1: Не-не-не.
2: Да?
1: Это не так, как позавчера. Позавчера мы что спрашивали? Чай или кофе?
2: Да.
1: Вот там было много сообщений.
2: Ну, потому что чай или
1: а
2: кофе
1: тут мы спрашиваем,
2: утра, да.
1: Да, вот, например,
2: ага.
1: Курица, рыба или мясо? За что голосуете?
2: Ну вот, вот смотри, вчера, кстати, тоже.
1: Ребят, вы же любите голосовать.
2: Тема. А что сегодня произошло с нашими слушателями?
1: Да.
2: А знаешь почему? Потому что сегодня среда.
1: И наоборот, все должны уже проснуться.
2: Нет, просто это маленькая пятница, и сейчас все такие начали на расслабоне и стоят в пробках где-нибудь по Толи Би.
1: Не, встают в пробках.
2: Стоят, хорошо.
1: Или не встали. Оправдывайся, Антон. А, если бы ты выезжал пораньше, ты бы доехал.
2: Нет.
1: Прям вот пробка прям по Толи Би. Везде
2: просто,
1: пробки
2: нет,
1: у нас.
2: Я просто, что ты не расстраивалась из-за чего.
1: Да почему? Я не расстраиваюсь, ты будешь расстраиваться.
2: Мясо или рыба выбрала, ну, вот эту тему.
1: Еще раз опоздаешь, и все.
2: Хорошо.
1: Так, вот нам написали. Доброе утро, Эльвира и Антонио. Уже 10 минут еду и жду, когда заиграет заветная мелодия. Жену отправил учиться на права, собираемся теперь с детьми сами. Люблю любое мясо. Курица отношусь нормально, индейку вообще не люблю. Баранина и говядина – лучшее мясо.
2: Вот. Вообще ништяк расписал.
1: Вот здесь написали. Здравствуйте. Мы русские, но мы не любим свинину, а любим баранину. Если баранина хорошая, особенно ярочка, она будет без запаха. Убираем все лимфоузлы, готовим курдачок. Мы обожаем баранину. Она у нас в приоритете. И она как будто бы почище, чем говядина. Но и говядину иногда тоже мы предпочитаем. Но курицу стараемся не брать. Особенно окорочка. Вот.
2: Вот.
1: Такое сообщение.
2: Баранинка, да?
1: Да. Доброе утро, как вы? Ну, знаете, вот честно скажу, вот сегодня как будто не очень. Ну, спросили же, как
2: вы.
1: Да-да,
2: я понял. Ну, я скажу
1: вот Антон, потому что мне с утра испортил настроение, он опаздывал. Я не люблю, когда Антон опаздывает.
2: Все не любят, я сам не люблю.
1: Я не люблю, когда он опаздывает, когда он отпрашивается. Терпеть не могу, ребята. Ну, 3 недели... Вот. Сейчас я, пожалуй, все. Тишина.
2: Не началось, не надо вот
1: тишина.
2: Это. Вот это не
1: мы
2: надо.
1: Поругались из-за того,
2: что... Зря это, зря ты.
1: Я сказала, тишина.
2: Нет,
1: вот,
2: говорю,
1: минутку,
2: зря ты.
1: Секунду.
2: Да нет, ну зря, вот,
1: вот
2: честно.
1: Да. Вот он
2: любит,
1: отпрашивался,
2: он...
1: отпрашивался, отпрашивался, отпрашивался. И началось. Опять отпрашивается. Вот такая грыжа какая-то вылезла у него на пупке. И что, это повод, что ли? И что, это повод? Это не повод отпрашиваться. Завтра его не будет в эфире. Вот. До этого и 3 недели не отпрашивался. Ну, 3 недели, спасибо, Антон. 3 недели не опаздывал
2: команда
1: и не отпрашивался.
2: Молодости нашей, команда, без которой мне не жить.
1: И никогда, когда я хочу пожаловаться слушателям, никогда меня не перебивай. Мне
2: хорошо,
1: это не нравится.
2: Хорошо.
1: Я буду сильно ругаться.
2: Нет, если бы я сейчас рот
1: не,
2: открыл.
1: Ну это же не повод. Не, ну,
2: все,
1: ребят,
2: ладно.
1: Ну это же не повод. Все, так все, он все. Открывает, значит, футболку, да? А там вот так у него живот был всегда плоский, а тут он так... Вот такая шишка большая, с кулак. Вот так, вот кожа натянула, и вот такая шишка торчит. Ну это же не повод отпрашиваться с работы,
2: ну,
1: да?
2: Ну умер
1: правда?
2: Человек, ну это же не повод не приходить на работу, да?
1: Да ты бы сразу тогда...
2: А смотри, а патологоанатом, даже если умер, все равно поехал на работу.
1: Вот, ребят, и вот меня бесит. И завтра я буду с вами в эфире одна. Будем какие-нибудь киношки, сериальчики обсуждать осенние, да? А сегодня давайте, пишите, мясо, рыба или птица?
2: Птица?
1: Птица, да. Ну, туда же и, значит,
2: цесарки,
1: перепелка.
2: Цесарки, индейки, да-да-да, я понял.
1: Там, значит,
2: ну, да,
1: эти,
2: да, да, да.
1: Индейка, да-да-да. Утка, утка.
2: Утка, утка,
1: да.
2: Утка.
1: Утку я
2: утка,
1: люблю.
2: Утка.
1: Да.
2: А кто еще есть вот из таких вот птиц, кого едят? Утка, утка.
1: Гусь.
2: Гусь.
1: Гусь, очень
2: а
1: вкусно.
2: А гусь это не то же самое, что и утка?
1: Нет, это совершенно разные птицы.
2: А вообще. Интересно, а из лебедя делают? Это же они же вообще как бы...
1: Не, ну лебедей давай
2: как
1: не
2: бы,
1: трогать.
2: Нет, да, как бы нет, вообще жалко это, что...
1: Ну, конечно, это вообще нельзя.
2: Краснокнижное, может быть, это животное?
1: Ну, мы,
2: и не есть... домашнее? Нет, а вдруг
1: ну, я
2: кто-то...
1: такого не встречала, чтобы кто-то готовил.
2: Ну, не знаю, где-нибудь, знаешь, в Китае есть там зародыши какие-нибудь, каких-нибудь...
1: Не, ну, слушай, ну там и тараканчиков всяких ну, жареных
2: хотя, да.
1: едят. Ну, мы же
2: а
1: обсуждаем
2: вот,
1: наш...
2: Вот, нет,
1: наш...
2: А вот смотри, знаешь, я на секундочку просто вот так, знаешь, мысль такая посетила. Как все-таки разнообразна вообще кухня народов мира? Вот если взять во всем
1: да,
2: мире.
1: Да.
2: Ты представляешь, народы севера, например, там едят какую-нибудь рыбу, которую мы никогда, может, я же не попробуем, или какого-нибудь там краба, или еще с чем-нибудь, да?
1: Да?
2: Ну, то есть, такое прям, знаешь, блюдо. Или вот, например, на Востоке, да, вот, я видел, там, скорпионов едят и прям залетает.
1: Да. Не, ну
2: или
1: давай как... мы это не обсуждаем.
2: Не, я знаю, я понял,
1: сейчас
2: вот просто,
1: на,
2: нет, я к тому, что
1: надолго.
2: Насколько все-таки...
1: Ой, не знаю, ты мне не нравишься.
2: Потому что опять меня много.
1: Да. Ладно, я ревную. Давай. Меня должно быть много, тебя мало. Да. Ну, ребят, ну вот скажите, ну это же не повод.
2: Тащи-то,
1: не повод же завтра отпрашиваться, когда вот так вот что-то там это у него там.
2: Вот это вот.
1: Вот так вот вылезло. Нет! Покажи! У него теперь над пупком вот так две шишки вот так и вывернулись. Жесть
2: какая. Это не смешно.
1: Так, доброе утро, как вы? Хорошей осени вам. По теме конина. Говядина сейчас не едим. Рыба каждый четверг. Да будет солнце в наших окнах. А какую рыбу берете?
2: Берете, да, тоже давайте-ка.
1: Да. Скумбрия, зараза, подорожала.
2: Потому что рыба рыбе рознь.
1: Всегда была дешевая, всегда. Вот для меня скумбрия это была вообще самая дешевая рыба. Да? Сейчас она подорожала.
2: А что-то она какая-то в моде, что ли? А,
1: доброе утро, привет из семьи. Предпочтение мяса. Но деткам нужно обязательно без жилок и жира. То есть проще приготовить блюдо из фарша. А рыбу, как в детстве, один раз в неделю обязательно. Пареную, жареную в любом виде. А какую рыбу, ребят? Вот берешь тунца, ртути много. Берешь семгу.
2: Ртуть? Подожди.
1: Да, там говорят, ртути много, потом краски много. Потом берешь этого, как это, скажи, сазана, глистов каких-то много.
2: Почему?
1: Каразиков, паразитов много. Я вот не знаю, какую рыбу-то вы берете, ребят. Пишите. Так, доброе утро. Замолчи. Доброе утречко, Олесь. Роднули. Последнее время только курочка к мясу не тянет вообще. Почему-то уже долгое время. Вот я же и говорю.
2: Да.
1: У зумеров такая теория, что всех нас перестало тянуть
2: на
1: красное мясо. Да, да,
2: кстати,
1: да.
2: Кстати, да. Хотя
1: но
2: в иногда, красном говорит, мясе красный цвет.
1: Тихо.
2: Да.
1: Но иногда говяжья тушенка, если по-быстрому приготовить нужно. Вовчик. Вовчик. А бывает вот эту тушенку, вот раньше открываешь, там мясо-мясо, да? А сейчас открываешь какие-то жилки, жир.
2: Я вот это меня так расстраивает, между прочим. И знаешь, ладно
1: да,
2: бы, если
1: жир.
2: Бы только, если бы только в тушенке, а то берешь вот эту, знаешь, любимую свою перловую, гречневую или рисовую кашу, и там тоже вот...
1: Один жир,
2: там и так мяса мало,
1: прожилки,
2: да, всегда,
1: да,
2: ну, как
1: да.
2: бы фарш был, да, а сейчас еще и просто как-то жир, да.
1: Так, меня зовут Леонид, прожилки, город Лисаковск. Мы в своей семье едим все, говядину, свинину, курицу. И рыба всегда в морозилке лежит, так как я сам рыбак. А мое мнение, что человек должен питаться и мясом, и рыбой, чтобы получать все необходимое. Так мы и не говорим. Что если ты
2: чем
1: выбираешь
2: он должен,
1: мясо,
2: да, питаться,
1: да,
2: конечно.
1: Мы говорим, что вы больше предпочитаете.
2: Да.
1: Больше. Доброе утро. Теория Антона капец, интересно слушать. Девушка написала. Вот
2: да,
1: вам надо как-нибудь там встретиться и пообщаться. Все.
2: Вообще не вопрос.
1: Данияр пишет: королева эфира Эльвира Азарова и какой-то там Антон Павлов.
2: Ах ты, Данияр, я тебе это припомню.
1: Данияр Косенов, тебе привет. Прекращай.
2: А вы с ним нормально это?
1: Тоха, я все равно тебя люблю,
2: ну,
1: он пишет.
2: Ладно.
1: А теперь по теме. На мой взгляд, предпочтение стоит отдавать конине.
2: Ого.
1: Это традиционное для нашего народа мясо, которое ценится за питательность, высокое содержание белка и относительно низкое количество жира. Конина действительно ценный продукт, богатый белком, железом и витаминами группы В. Так что, друзья, выбирайте качественное мясо, питайтесь разнообразно и берегите свое здоровье. Между прочим, Данияр Косенов, он онколог,
2: да,
1: ребята.
2: Лучший, один из лучших.
1: Вот, прислушайтесь к его совету.
2: Ну, для меня вообще он лучший, а для кого-то один из лучших.
1: Не то чтобы даже один из лучших, он самый лучший.
2: Для нас.
1: Так,
2: кстати,
1: здравствуйте, люблю...
2: вот, знаешь, когда тебе вот...
1: Люблю рыбу, врач... Миша! Люблю рыбу, копченую курицу,
2: спасибо,
1: духовки, мясо, вареное, конину.
2: Слушай.
1: Я зачитала.
2: А вот еще же бывает копченое же мясо.
1: И?
2: Ну, вообще, надо было тогда взять... Мясо, копченая рыба или рыба.
1: Тут пишет Мадьяр, давайте откроем портал, как вчера. Ребята,
2: не
1: мне
2: надо.
1: Было вчера страшно.
2: Вчера, знаете,
1: ребята, я после вчерашнего эфира села за руль.
2: Давай.
1: И я все время смотрела в зеркало заднего вида. Я просмотрела багажник, я открыла двери сзади. Я все просмотрела. Мне казалось, что что-то там будет теперь.
2: Я не знаю, как это работает, хозяйка. Честно, у меня... После этого эфира было немного, какое-то время немножечко тяжело даже вообще.
1: Да.
2: Прям состояние такое немного.
1: Загрузили
2: как будто,
1: тебя, да?
2: Ну, мы через себя пропускали много историй интересных, да, то есть, которые писали наши слушатели. И, ну, в любом случае, естественно, энергия это влияет на человека. И какое-то время прям, знаешь, ты как будто разбитый был. Но потом, ничего, солнышко привело себя, меня в чувство.
1: Ой, как интересно было слушать.
2: Пожалуйста.
1: О твоих чувствах.
2: Спасибо, хозяин.
1: Ты можешь еще подольше.
2: Могу?
1: Вот. Да.
2: Общем,
1: у нас тут не прочитано 153 сообщения, но я думаю, что все 153 слушателя подождут.
2: Спасибо, хозяин.
1: Нам же важно знать, как же ты себя чувствовал.
2: Спасибо.
1: На самом деле нет. Это была ирония. Тишина. Я выбираю говядину. Пишет нам фартовая.
2: Или с чем?
1: Тихо.
2: С легким паром. Ну, ирония же была.
1: Так. Где у меня? Есть у меня что-нибудь? Запустите в него. Дай. Ержик, дай мне какую-нибудь.
2: Колотушки нету рядом, а?
1: Замолчи. Ой, ребята, все, так, тут написала фартовая.
2: Больно же.
1: Все, успокоился. Ну, по глазам попало, не надо было отворачиваться. Хотела по губам. Ты взял по вот так вот, наклонился попало. И по глазам попало. Сам же виноват. Не
2: а
1: провоцируй.
2: Скажите кто-нибудь, я могу заявление написать?
1: Да иди пиши, пожалуйста.
2: Ну, прям.
1: Так, я выбираю говядину, но чаще курицу, так как это доступный продукт по сравнению с мясом. Рыбу давно не покупаем, тоже очень дорого.
2: А я вот рыбу вообще не предпочитаю, хочу сказать тебе так. Ну, как бы, знаешь, вот, например, если она в определенном виде сделана, вот, знаешь, прям на сковородке пожарена, без всякой панировки, шманировки, тогда да.
1: А, опять, да, мы говорим все о тебе, да? Как ты любишь?
2: Конечно.
1: Что ты чувствуешь?
2: А ты скажи, как ты любишь?
1: А неважно, для меня мои слушатели на первом
2: Нет,
1: месте.
2: Нет, слушатели хотели бы узнать, что предпочитаешь ты. Ты же королева эфира.
1: Сама в шоке.
2: Да-да-да.
1: Доброе утро, я ем любое мясо, люблю беш из баранины, написала Алена.
2: Я люблю беш.
1: Так, привет, васаби, я Айка из Алматы. Вы классные, но лучше, конечно, мясо. Конина, говядина, баранина, курица редко, и то для духовки. Доброе утро, у нас вечная война. Муж любит мясо, а я люблю рыбу, но в обычной жизни чаще едим курицу. Выбираете золотую середину, да?
2: Да.
1: Так, да. Здравствуйте, Васаби Шоу. Я прекратил есть мясо ровно в тот момент, когда увидел, как забивали кролика, и потом из него приготовили блюдо в сливках. Это была жесть, и почему-то до сих пор я не могу есть мясо.
2: А зачем ты на это смотрел? Подожди вопрос. Я как бы тоже на это на ферму не хожу, когда смотрю, как да. коров там убивают или лошадей. А,
1: королева эфира Эльвира и какой-то там Антон. Доброе утро. Юля, доброе утро. Обожаю мясо, но по финансам получается больше питаться курицей. Рыбу тоже обожаю, но если конкретно сделать выбор, то, конечно же, все-таки мясо. На мой день рождения мой коллектив мне подарили вместо торта мясо. Классный коллектив. А мой коллектив на день рождения мне подарил ничего.
2: Правильнее же будет говорить красное мясо, да? Ну, потому что курица же это тоже мясо.
1: Ну да. Нет, хотя нет, я вру. Мой коллектив, да, мне подарил ничего. Антон подарил вазу. Вазу-сумку. Сумка-ваза. Есть же такая сумка-ваза?
2: Да.
1: Кому она нужна, ребят? Могу передарить. Доброе утро. Ты вот слушаю Антона и понимаю,
2: что... Вообще, что за человек-то?
1: Дурацкий был подарок, Антон.
2: Да?
1: Да, честно.
2: Тогда больше я не буду.
1: Я тебе дарю какие-то оригиналы,
2: вот,
1: фигурки звездных
2: даришь, войн. То, что я тебя прошу.
1: А ты ага. еще добавляю какую-то корзинку сладостей.
2: Давай, я в этом
1: сладостей.
2: Году я тоже попрошу,
1: а
2: как
1: мне...
2: и ты в прошлом,
1: я
2: золото.
1: Я тебе вазу подарю.
2: А я золото попрошу.
1: Так,
2: нет,
1: я тебе спросил? Подарила фигурки на 50 тысяч, ровно так же, сколько ты отдал за золото.
2: Да, ну прям.
1: Да! Еще ладно. Плюс корзину вкусняшек на 15 тысяч. 65 тысяч. Что ты хочешь сказать? Ты мне дороже, чем 65 тысяч подарил подарок.
2: Дарю,
1: да никогда
2: так,
1: в жизни
2: да,
1: у тебя
2: ну
1: такого
2: прям.
1: Не будет.
2: Ага.
1: Ну когда, например, что?
2: Ну золото, сколько ты когда я тебе дарил? Сколько,
1: сколько
2: стоило?
1: Оно стоило?
2: Ну за 100.
1: Оно не стоило 100
2: стоило.
1: Тысяч, тосечка.
2: Стоило.
1: Ты сказал, что это колечко стоило
2: Нет.
1: около 50
2: Нет,
1: тысяч.
2: Нет, больше.
1: Дай.
2: Ты где? Да. Тогда даже грамм золота столько не стоил. Ты что, хозяйка?
1: Когда?
2: Тогда.
1: Два года назад грамм золота сколько
2: да.
1: стоил? 20 тысяч тенге стоил
2: Нет,
1: грамм золота
2: стоил. Да
1: на
2: ладно,
1: барахолке.
2: Короче, все,
1: ну да.
2: да,
1: что ты придумываешь?
2: Давай,
1: Никогда
2: значит,
1: ты на меня 100
2: хорошо.
1: Тысяч не тратил. Брехло.
2: Ага.
1: Да, и вазу мне подарил. Ваза,
2: ну, вот.
1: Ваза-сумка.
2: Понимаете, какие
1: Я тебе
2: у вас...
1: ее верну.
2: Хорошо,
1: в твой
2: спасибо.
1: День рождения.
2: Ладно.
1: А, доброе утро. Вот слушаю Антона и понимаю, что курица. Чужой... Все поняла. Курица, то есть курицу любят больше. Доброе утро, васабушки. Если есть рыба, то я любитель рыбки любой. Сазан, судак, селедка, форель. Но мужчины, конечно же, любят мясо и желательно говядина. Любят стейки. Часто делаем гриль и в том числе куриные крылья. На Новый год обязательно утка в апельсинах. Какие разные у вас предпочтения, да? Вот у кого-то, у кого-то, например, нет денег там на обычное мясо, да? Вот они говорят, мы в основном
2: Но
1: берем...
2: мясо же дороже,
1: да, курицу, потому что у нас нет денег.
2: Ну,
1: а вот
2: да.
1: тут нам пишет слушательница. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Мы чаще всего на завтрак предпочитаем черную или красную икру.
2: Ого.
1: Стараемся брать только рыбу высшего сорта и качества. И только раз в неделю позволяем себе красное мясо, так как оно вредно. А так предпочитаем домашнюю курицу, домашнюю индейку и также утку.
2: Ну, я так полагаю, по этому сообщению человек живет в своем доме.
1: Я так полагаю, у него несколько квартир по Алма-Ате, которые он сдает.
2: Ну и черная икра к тому же.
1: Привет, васябушки. Я люблю шашлык только из баранины. Беш из конины, плов из говяжьих ребрышек. А, домашнюю курицу сейчас стараюсь покупать, она тоже дорогая. Из домашней курицы беш тоже супер в духовке. Беш тоже супер в духовке. Ну и как без семги в сливочном соусе? В общем, я люблю готовить, на каждое блюдо разное мясо. В общем, чередуем, и как сказал Антон, что позволяет карман, то и покупаем. Да, да, да. Доброе утро, королева.
2: А котлетки это из чего считается? Вот, например, ты приготовил из фарша.
1: Ну,
2: это
1: чаще
2: значит,
1: всего
2: значит, из красного мяса.
1: Делают из красного мяса, да. Но я не понимаю рыбные котлеты.
2: Не, вообще. Как это? Вот я знаешь, я что в детстве, когда это, в детском саду давали, я всегда отдавал их Бацаценко Вове. Это мой. Я до сих пор помню, почему это так хорошо, потому что нас в детстве называли Бац-Бац и Мимо. Да. Потому что я был худой, он полненький.
1: Вот было тогда у детей чувство юмора.
2: Нет, это
1: сейчас
2: это,
1: скажут буллинг, а тогда
2: это не
1: вот.
2: Дети называли, это нас воспитатели называли. Вот в чем вопрос. Понимаешь, это не дети. И мимо, да. Я ему всегда отдавал эти котлеты, потому что, ну, я их вообще как бы не особо.
1: Так, еще доброе утро, королева эфира Эльвира и Антон. Обожаю конину и говядину, но чаще у нас говядина. Курицу употребляем редко, когда доход не позволял часто брать говядину. Слишком много ели курицы, свинину тоже любим, но едим в виде шашлыка.
2: Это то есть, подожди, для котлеты это делали фарш из рыбы, да?
1: Да.
2: Рыбный фарш?
1: Да.
2: Вы же заморачивались.
1: Так, вот написал нам слушатель. Здравствуйте, меня зовут Айдос. А нормально, если я скажу, что я казах, но иногда я предпочитаю свинину? Вы меня не будете булить? Конечно,
2: я не буду.
1: Будем.
2: Однозначно.
1: Не будем. Ну, ты, конечно, не будешь.
2: Я тоже иногда как предпочитаю свинину.
1: Вот, он говорит, вот он пишет. Я люблю свинину. Вообще, я люблю все то, что нам дает эта жизнь. Стараюсь не выбирать мясо, пока есть возможность, надо есть все. Возможно, настанет время, когда никакой еды не останется, и будем тогда вспоминать, что нос воротили от свинины и так далее.
2: Я так понял, он просто, когда он ест все, что дают.
1: Да. Доброе утро. В 90% случаев я выбираю говядину. Если курица, то только домашняя. Стараюсь сам вырастить на чистых кормах без всяких антибиотиков. Но все равно же домашней курице тоже же надо делать какие-то прививки.
2: Ну да.
1: Вот у меня мама растит домашнюю птицу, да, но они делают прививки.
2: Понятное
1: вот.
2: Дело.
1: А вот эти вот... Кто,
2: против
1: кто там?
2: Какого-то бутулеза или еще...
1: Эти веганы, не веганы, вот кто там любит биомясо, там говорят же биологическое... Не веганы, а другие, да. Что натуральные продукты, да, вот они там покупают мясо. Это мясо тоже было привитым, ребята. Нет, вот есть же такие антиваксеры, да, которые там против... Антиваксеры же, да? Кто против прививок? Я вот не разбираюсь, ребят, простите, если я ошибаюсь. Вот, да, и вот они... Им становится плохо, когда они узнают, что вот там детям делают прививки и прочее.
2: А, то,
1: да.
2: Что...
1: И они следят за всем тем, что они не едят еду из пластика, да, хотя, возможно, трубы там, да, у тебя дома стоят, и из пластика вода там все в пластике продается. В пластике все крупы продаются в пластике, в пакетах, да, хранятся в контейнерах пластиковых, опять же, да, вся молочная практически продукция тоже в пластике. Если ты смотришь, что это бумажная этикетка, то изнутри она же пластиковая, то есть как бы она такая, как полиэтиленовая, да? А, так что еще говорила? Если ты покупаешь мясо, то тоже там
2: есть
1: животных
2: такие,
1: вакцинируют.
2: Ну да.
1: Вакцинируют. Но вот у меня мама, она растит домашнее там хозяйственное, она всегда вакцинирует, потому что если у них только один заболел,
2: остальные
1: все, там все 150 курей, все сдохнут сразу же, в одну ночь. Да, и ровно так же и с,
2: побор такой, да?
1: Крупнорогатым скотом тоже. Так, так, так.
2: Как-то мне грустно стало.
1: Да? Серьезно?
2: Ну да. Какие-то вакцины.
1: Ну да. А ты не знал, что ли, об этом?
2: Я вообще...
1: У тебя микрофон где? Ты сидишь где?
2: Я подальше.
1: Вот так разговариваю.
2: Да, я просто...
3: Привет, я расстроился.
2: Я расстроился.
3: Да, я узнал. Ну давай тогда так вести.
2: Фоном.
3: Зачем нам микрофон?
2: Хорошо, хорошо, Иречка.
1: Ну что это такое, Антон?
2: То я ору, то не ору. А я когда расстроен, я ору.
1: Рад вас слышать. Рыба не мясо, это курица. Не рыба, не мясо, это курица. Утки создают пары на всю жизнь. Как вы могли, я приготовил их обеих.
2: Чего?
1: Обоих. Вот, вот такое сообщение. Вот как написал, так я и прочитала.
2: Вот, вот. Вот потом думаю, это Т9 или клиника.
1: Так, мы тебя давно прочитали, мы тебя первым прочитали. Прочтите, говорит меня. Мы тебя прочитали. Я не знаю, чем ты слушал. Так, доброе утро, царица Эльвира и какой-то там Антон. Молодец, Ирина, молодец. Очень вкусно перепелки в духовке и супчик из них, но больше всего люблю мясо. Вот, кстати, перепелки. А где брать хорошую вкусную птицу?
2: Перепелку.
1: Перепелочку, да, мы тоже что-нибудь там приготовим с Тосичкой.
2: Вспомни песню,
1: да?
2: Перепелка, перепелочка, сегодня? Прикинь, были
1: приходи
2: такие... Нет, вот были песни, вспомни песни, перепелка, перепелочка.
1: Просто игнорит, ребят, я его уже третий раз зову.
2: Будет елка, будет елка, будет елочка, расставечка там, ставечка, будет песенка. А прикинь, раньше про перепелочек песни мы пели, а теперь едим их.
1: Ай, я тебя приглашала в гости сегодня.
2: Да, ты думаешь, я приду?
1: Конечно, нет.
2: Ну да.
1: Пока я... жива твоя жена, нет.
2: Ой, да у тебя такие приглашения. Да.
1: Так.
2: О, карма, сработала. Конечно, ты аккуратней.
1: Ребята, мы 37 минут в эфире, оказывается. А рубрика новостей. Давай нам песенку и рубрику новостей. Что-нибудь там посплетничаем. Давайте, ребят, услышим.
0: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай

0: Так, новость такая. Думаю, все уже видели видео, где инструкторы насильно заставили туристку прыгнуть с тарзанки в Дагестане. Женщину силком затащили на платформу, сбросили с высоты, хотя та отчаянно сопротивлялась. При этом она звала на помощь своего мужа, но он просто наблюдал за ее истерикой со стороны, подшучивал, смеялся. После прыжка кто-то пошутил про второй заход, на что женщина снова начала кричать и просить мужа остановить инструкторов. Все происходящее сняли сами организаторы аттракциона и выложили в соцсети в качестве рекламы. Пользователи
1: рекламы.
0: Такой маркетинг, как и поведение супруга, не оценили. Теперь женщина подала в суд на данную компанию.
1: И правильно сделала.
0: Да,
1: я видел это видео, это
0: бывает
1: ужасно.
0: Такое, я посмотрел жуткое просто видео, да. Ребята. Это просто что-то невообразимое. Но, смотри, там многие обвиняют, говорят, зачем она туда полезла? Бывает такое, ты
1: захотел,
0: хочешь.
1: Но
0: она захотела,
1: да,
0: но потом
1: бывает.
0: Она передумала.
1: И все это
0: я
1: ее деньги,
0: имею
1: да?
0: право
1: конечно, передумать.
0: Захотеть, да, пойти да. на эту, там, спрыгнуть с тарзанки. Да,
1: да,
0: там,
1: да, да, да.
0: Значит, да, меня, вот когда на меня надели это все обмундирование, да,
1: да, да.
0: Все, я подхожу, я понимаю, что я не справлюсь,
1: да, не
0: мне
1: смогу.
0: Страшно.
1: Я не хочу.
0: У меня начинает колотиться сердце, у меня начинается
1: да, да, да.
0: паника. И просто двое здоровых мужиков насильно
1: да,
0: тебя подножки
1: ставят, да.
0: Подножки
1: ты видела,
0: ставят,
1: да, как
0: да,
1: они прям...
0: Да.
1: И это в шоке,
0: это?
1: Да.
0: Муж стоит лошара и на все это смотрит.
1: Я согласен, лошара.
0: Лошара. Все, ребят, мы редко
1: она
0: кого-то так
1: она еще его
0: называют.
1: Зовет просто.
0: Да, она зовет
1: ты
0: помощи.
1: Ты что, идиот,
0: он
1: что ли?
0: Все, я бы сразу развелась с мужем, подала бы в суд и на мужа,
1: и на
0: эту компанию, да. Вот вообще, я бы отменила такую компанию к чертовой матери.
1: Нет, ну просто я видел, как
0: зла
1: девушка...
0: не
1: там,
0: хватает.
1: Там действительно у девушки такой стресс, там по видео слышно, и это понятно, ну просто... Если человек говорит, нет, зачем, еще
0: да,
1: насильно,
0: да,
1: так еще,
0: да,
1: то есть ей
0: да.
1: ноги там поднимали, прям сбрасывали, чтобы...
0: Но ей же страшно,
1: понимаете,
0: она к этому
1: да.
0: не готова.
1: То есть...
0: Это хорошо, она выжила, а бывает такое, что у нее сердце остановится.
1: Остановилось и все, да.
0: Все,
1: идиотизм,
0: ребят, в общем,
1: конечно.
0: Да, вы услышали наше мнение. Водитель азиатского происхождения собирается подавать в суд на компанию Lexus. Система принимала его открытые глаза за закрытые. Именно это видео он разместил у себя в профиле. То есть TikTok-видео разлетелось и стало вирусным. И в вирусном ролике Lexus предупреждает водителя о закрытых глазах, хотя тот смотрит на дорогу. В комментариях предположили, что система могла неправильно распознать разрез его глаз. Это версия пользователя по одному видео установить, опять же,
1: да,
0: ну, ошибку нельзя, не удалось, да? Это, опять же, мнение зрителей. Другие владельцы тоже рассказывали о ложных предупреждениях, например, при ношении очков или на ярком солнце система, которая должна помогать человеку, сама может ошибаться. И такие случаи заставляют все-таки задуматься, да, насколько хорошо технологии учитывают, что мы все выглядим по-разному. Бывает такое, да, ребят, возможно, но мы не знаем. Может быть, он это сделал для охваты. Ватов, да?
1: Кто
0: правильно,
1: знает.
0: Да, для того, чтобы репостили его новость. Возможно, и такое.
1: А может быть, и просто в суд подать.
0: Да, но он собирается, но мы же не знаем,
1: да, да.
0: ролик
1: будет
0: стал
1: ли
0: вирусным, будет ли он подавать. Так, узбекскому певцу, набравшему 120 миллионов просмотров на YouTube за один месяц,
1: да.
0: YouTube заплатит 100 тысяч долларов за монетизацию. Да.
1: Я видел этот клип, не совсем понял трек, но клип здоровский, очень красивый,
0: да,
1: яркий,
0: клип
1: красочный.
0: Яркий и красивый, это да, но это оказывается очень хитовая песенка. Я зашла в комментарии, здесь все говорят, что дети ее слушают на повторе. А если у тебя на YouTube ребенок без конца смотрит какой-то определенный там видеоклип, то монетизация напрямую будет капать... автору этого ролика.
1: Артисту.
0: Да, да. Кирилл Сафонов, знаете такого красавчика? Во всех, практически во всех российских сериалах он всегда играл красивого, статного, властного мужчину. Ты знаешь, Тосечка, такой. Он женился на участнице группы «Фабрика» Савельевой, Александре Савельевой. Ты знаешь, такой высокий красавчик. Ты смотришь такие сериалы?
1: Ну, раньше. Возможно.
0: Женой я... смотрел, да. Кирилл Сафонов.
1: Так.
0: Он показал свое истинное лицо в Инстаграм. Да, зрители заподозрили неладное в соцсетях актера. Вместо короткой стрижки, как полагается, да,
1: так.
0: Он, судя по всему, решил проживать драму публично, то есть на фоне слухов о том, что они разводятся с Сашей Савельевой.
1: Ага.
0: В последнее время Сафонов стал выкладывать ролики необычного содержания, а в одном из них он обвинил поклонников в том, что они читают попой, ну, только
1: ага.
0: грубой форме,
1: да,
0: да.
1: Да,
0: он сказал, некоторые читают... Да, да, ну вы понимаете.
1: Животом.
0: Да? И он очень жестко там, значит, ругается. Вообще зрители были в шоке. Никогда его не видели в таком состоянии. И, возможно, он сейчас переживает такой кризис в их отношениях с Александрой Савельевой. Да.
1: Знаешь, покажи, пожалуйста, я просто не могу понять.
0: Кирилл Сафонов, да ты знаешь его, погугли. Так, тем временем Гуф, певец, его застали в объятиях уже новой девушки. Но он, конечно, никогда не остановится. В минувшие выходные состоялась свадьба сестры рэпера Ольги Долматовой. Однако в этот день сложилась еще одна пара. Гуф привел с собой на праздник плюс один девушку. То есть девушку, да, с которой он по информации различных источников провел весь вечер. Отвлекался лишь на проводы сестры к алтарю и поздравления. Кирилл Сафонов.
1: Ну, я что-то его не особо знаю.
0: Да, ну, конечно, не знаешь.
1: Честное
0: так,
1: слово.
0: Есть такая Ирина Горбачева. Знаете? А, не будем ее обсуждать, ничего не интересно.
1: Давай другую лучше.
0: Мерьем Узерли, знаете?
1: Вот.
0: Да.
1: Не знаю, но давай, красиво.
0: Звезда великолепного века Мерьем Узерли привела так в шок фанатку.
1: Что случилось?
0: Актриса заселилась в отеле и случайно услышала, что соседка за стеной смотрит великолепный век.
1: Так.
0: Да, Мерьем не стала проходить мимо и решила лично заглянуть к поклоннице.
1: Круто.
0: Да, она постучалась к ней, и поклонница была просто в шоке, в диком
1: круто
0: восторге.
1: Это круто.
0: Ты представляешь, вот ты смотришь сериал, там 2,5 человека,
1: да, да, да. И тут Чарли Шин заходит.
0: Заходит Чарли
1: Шин. Я бы просто, это было бы очень круто, это, понимаешь, просто из-за того, что он услышал, даже то, что я поклонник. Это и с ее стороны это крутецкий ход. Я ей восхищаюсь, честно.
0: Да,
1: молодец.
0: Мне очень понравилось.
1: Мне тоже.
0: И легенды вернулись, ребята. В Лондоне начались съемки 4-й части «Мумии».
1: Да,
0: на улице
1: круто
0: были замечены Брэндон Фрейзер и Рэйчел Вайнс. Рэйчел Вайнс вообще не изменилась.
1: Спустя 27 лет, хозяйка.
0: Да, фильм выйдет в прокат 15 октября 2027 года. Ребята, я так жду, я обожаю.
1: Я тоже. Фильм. Там так показано, конечно, они очень сильно изменились, конечно, да. Но
0: она красотка. Она вот
1: красотка.
0: Как была красивая, так и осталась. Он изменился,
1: да,
0: конечно.
1: Конечно, изменился, да, но знаешь, здесь, и мне кажется, в этом фильме и покажут же, что они уже, ну, прошедшие, вот это то, что время прошло, и как они, их приключения будут уже в новом формате. Я с удовольствием посмотрю.
0: Да, переходим к другим новостям. Блогер из Петропавловска получила 10 суток ареста после эфира в день траура. Вот я, кстати, вообще не понимаю,
1: я
0: ребят,
1: тоже, это
0: вот
1: идиотизм
0: этих блогеров, да, опять же, объявили общенациональный траур. Ну, ты можешь продержаться без этих прямых эфиров, без каких-то танцев?
1: Конечно, да.
0: И
1: тем
0: прочего
1: более ты живешь в этой стране.
0: Да, неужели ты не можешь отказаться от этих донатов и
1: нет,
0: прочего?
1: Нет, вообще, это, ну, как бы, я считаю, что это поддержка, да всего, всей страны,
0: да,
1: всего народа, все понимаешь,
0: скорбили,
1: Казахстана.
0: Все горевали,
1: тем
0: да
1: более, и все должны
0: и меня
1: быть
0: поражают
1: как один
0: слушатели, которые говорят, а что вы не вышли на шоу вести? Ребят, как вы
1: почему
0: себе это представляете? В день траура отменяются все развлекательные передачи. Все, абсолютно все.
1: Да.
0: Блогер из Петропавловска, зовут ее Ирина Антоненко, получила административный арест сроком на 10 суток после выхода в прямой эфир в день общенационального траура по военнослужащим, погибшим во время учений на Каспийском море. Ранее в отношении женщины полиция ограничилась профилактической беседой и вынесла официальное предостережение.
1: Так еще у нее уже были предостережения вообще.
0: Да, да, да. Так, позже о назначении административного ареста стало известно из публикации в социальных сетях Антоненко. Во время трансляции 42-летний блогер танцевала под музыку и вступала в спор с пользователями, которые критиковали ее поведение в день траура. В эфире она также объяснила свою позицию, отметив, что лично не была же, она говорит, ну я лично же не была знакома с погибшими.
1: Вообще.
0: И она не считает необходимым менять свой привычный образ жизни из-за произошедшей трагедии. Она говорит следующее. Ребят,
1: да, вот я тоже хотел сказать, вот это процитировать.
0: Да, там, ребят, ну вы серьезно, что ли? Ну что, ну я их знать там не знаю. Да что там она там говорит?
1: Во всем мире столько всего происходит, я что, за все должна переживать,
0: да,
1: она там
0: да,
1: пишет.
0: Да, да, вот молодец, молодец, вот, вот все, процитировал.
1: Еще
0: да?
1: Знаешь, меня что расстраивает, что у нее фамилия теперь еще и мое имя.
0: Ребят, осуждаем, да?
1: Да.
0: Так, в Калифорнии, вот тут же так пожестче. Что случилось в Калифорнии,
1: да,
0: ребята?
1: Вообще, конечно,
0: сейчас вы будете
1: давай
0: в шоке. В Калифорнии застрелили сотрудника The New York Times.
1: The New York Times.
0: Да. По подозрению в убийстве задержаны его пожилые Тесть и теща.
1: Тесть и теща.
0: Сорокалетний Джонатан Маккинский, директор по инженерным разработкам в сфере игрового опыта, был найден с многочисленными огнестрельными ранениями на парковке возле спортивного комплекса в городе Дублин. По подозрению в убийстве задержали 77-летних Шоу Юн Джана и Шили Чен.
1: Ого!
0: Им предъявили обвинения, в том числе в убийстве первой степени. Супруги являются родителями жены погибшего.

0: женщину в масках и слышали несколько выстрелов. Однако полиция пока не раскрывает подробности произошедшего и не сообщает, кто именно из них стрелял. Пожилые супруги находятся под стражей. Первое судебное заседание назначено на 30 сентября. Таким образом, они решили поддержать и защитить свою дочь.
1: Я примерно представляю, что там происходило.
0: Я примерно тоже, но мне как будто не хочется об этом говорить.
1: Просто муж был абьюзер конкретный, жесткий.
0: Конкретный, и, возможно, у него были связи.
1: Да.
0: Но это не значит, что надо пойти и убивать.
1: Вот именно,
0: но мне примерно... Ну, опять же, ребят, мы фантазируем. Ну, примерно я это
1: как,
0: так вижу.
1: Как, например, в голливудском фильме.
0: Потому что он хотел, возможно, забрать у нее детей. Я не знаю. Конечно, поступили ужасно родители жены, да. Мы против любого насилия. Но примерно...
1: Мне кажется, что папа вот этой молодой, вот этой девушки самурай. Какой-нибудь 77-летний.
0: Да,
1: ну, просто, ну я так представляю.
0: Все. Вовремя надо останавливаться. Подсадка моя. Владимир Кличко обратился в суд из-за наследства Хайден Панеттьери. Их 11-летняя дочь Кайя является единственной наследницей актрисы, и бывший боксер опасается, что часть ее имущества может исчезнуть до назначения официального представителя. Кличко просит временно назначить его опекуном имущества дочери. Это позволит ему представить интересы Кайи в наследственном деле и контролировать сохранность имущества, которое ей причитается после смерти матери. Панеттьери, правильно я говорю? Да, Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. В заявлении Кличко утверждает, что некоторые украшения и личные вещи актрисы уже исчезли, либо их местонахождение неизвестно. По его словам, посторонние люди получили доступ к электронной почте Панеттьери и удалили часть писем еще при жизни актрисы. Ее дом пришлось взять под охрану после несанкционированного проникновения, а после смерти сменить замки. Дизайнерскую одежду и аксессуары Панеттьери перевезли в хранилище, в специальное хранилище, ее люди.
1: Да.
0: Часть имущества сейчас находится у федеральных властей в рамках расследования смерти актрисы. Кличко считает, что до назначения официального представителя наследства никто не сможет должным образом контролировать сохранность этих вещей, добиваться их возвращения после завершения следственных действий. И напомнить стоит, ребят, какое отношение имеет Кличко, да, к Панеттьери. Кличко и Панеттьери были вместе с перерывами около 9 лет. Они обручились в 2013 году. Кайя родилась год спустя, то есть в 2014.
1: Да.
0: После расставания родителей дочка осталась жить с отцом. То есть она 11 лет, да, там сколько лет,
1: да.
0: Она живет, ну, практически с рождения, она живет со своим отцом.
1: Господи.
0: Она живет отдельно. Да, теперь ее мама скончалась, но у нее есть наследство, которое должно перейти, значит, ее дочери.
1: Да.
0: Но Кличко опасается за то, что наследство может быть, скажем так, разворовано.
1: Потому что, смотри, дочь живет вдалеке от всего этого.
0: Да, бесконтрольным остается.
1: Конечно, да.
0: А имеет ли он
1: имеет.
0: Право? Да, имеет право.
1: Я считаю,
0: полное
1: да.
0: право имеет на то, чтобы...
1: Конечно, все досталось дочери.
0: Значит, дочери,
1: да, чтобы
0: досталось.
1: Проконтролировать.
0: Ну, там мы уже не знаем, достанется это дочке или, может
1: смотри,
0: быть, новой жене
1: Кличко,
0: но это уже не наша история.
1: Нет, ну, я думаю, все-таки Кличко...
0: Но дочка должна получить наследство своей матери.
1: Так,
0: в соцсетях,
1: давай,
0: ребят, в соцсетях у нас пользователи снова напряг эпизод из рассказа «Ссора с отцом» Дарьи Жумагильдиновой. Да? Значит, по сюжету мальчик после ссоры с отцом засыпает на полу, а затем просыпается от того, что его раздевает сестра Жанна. В тексте также говорится, что она его целует и говорит ласковые слова. Рассказ «Ссора с отцом» включили в учебник для второго класса в 2017 году. Еще в 2016 году произведение было внесено в рекомендованный круг чтения для второклассников. И сейчас вот родители, их дочка
1: шоке,
0: перешла
1: да.
0: во второй класс, и они в шоке, они записали видео, значит, выложили его на своей странице.
1: Да.
0: Они в шоке от того, что как это
1: такое
0: возможно.
1: Такое его содержание, да, я
0: да,
1: тоже.
0: Да, я просмотрела, действительно,
1: да,
0: там
1: да,
0: такой
1: да.
0: Текст имеется. Это только, это не единственный Нет, человек, который так возмутился.
1: Я просто поражаюсь, как это проходит вообще в детские книжки, понимаешь?
0: Угу.
1: Это еще и учебник. Ну, то есть... Да.
0: Казахи покоряют кинематограф. Вот такие заголовки есть в новостных пабликах.
1: Да.
0: Сейчас речь идет о казахстанской модели Наргиз Есенгельде. Она появилась на официальном постере 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». Наргиз также показала кадры со съемок

0: из гримерной. Модель призналась, что выросла на этом сериале и до сих пор не может поверить, что теперь сама стала частью культового проекта.
1: Да, это круто.
0: Как же это круто.
1: Мы ее с этим очень крутая,
0: поздравляем.
1: Да,
0: тут нам написала слушательница Эльвира, вы будете обсуждать Оксану Самойлову и Джигана, их перестрелку? Что вы об этом думаете? А мы об этом обязательно поговорим в будущем часе, ребят. Через 3 минуты переходим в следующий час.
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утазарова
1: и Павлова. Итак, ребят, всем доброе утро. Это второй час «Васаби Шоу». Сегодня 30 сентября,
2: последний
1: среда.
2: Последний день первого месяца осени.
1: О, мы так будем теперь прощаться. Хорошо. Овны, сосредоточьтесь на своих целях и найдите время для любимого занятия. Небольшая пауза поможет восстановить силы и настроение.
2: Тельцы, сохраняйте спокойствие и не позволяйте мелочам портить вам настроение. Не спешите с выводами и эмоциональными решениями.
1: Близнецы, любопытство поможет заметить любые возможности в привычных делах. Не бойтесь посмотреть на ситуацию с другой стороны.
2: Раки. Проведите время с близкими или создайте уютную атмосферу дома. Приятная беседа или любимое занятие помогут восстановить вам силы.
1: Львы, внимание и поддержка близких сегодня укрепят ваши отношения. Помогайте другим, но не забывайте и о собственных потребностях.
2: Девы, грамотно распределите дела и не пытайтесь сделать все и сразу. Перерывы помогут сохранить продуктивность и хорошее настроение.
1: Весы, не откладывайте собственные желания ради других. Позвольте себе небольшое удовольствие без чувства вины.
2: Скорпионы, направьте энергию на дело, которое давно хотели осуществить. Даже небольшой шаг поможет сдвинуться с места.
1: Стрельцы, не расстраивайтесь, если планы немного изменятся. Спонтанность может подарить приятные впечатления.
2: Козероги, не берите на себя слишком много чужих забот. Оставьте время для отдыха и восстановления сил.
1: Водолеи, не отказывайтесь от интересных предложений. Проявляйте инициативу. Сегодня хороший день, чтобы сделать первый шаг к своей идее.
2: Рыбы, прогулка, музыка или творчество помогут снять напряжение. Не перегружайте себя делами и оставьте время для спокойного отдыха.
1: Ребят, всем доброе утро. У нас сегодня тема.
2: Рыба, мясо или курица.
1: Вот и все, выбирайте.
2: Пишите 8-700-107-10-22.
3: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это «Васаби». То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: утром.
1: Итак, любимые наши, бодритесь,
2: да,
1: и напишите, что вы предпочитаете больше, рыбу, курицу или все-таки мясо?
2: Или мясо.
1: Пока у нас лидирует мясо. После мясной диеты нам пишут, где ты употребляешь только мясо в любом виде, но без гарниров или салатов, только мясо и один вид за один прием. Мне вообще мясо перестало нравиться, но за 6 месяцев скинул вес, улучшил сон, в организме легкость и много энергии. Антону советую, нужно много сил работать с агрессором.
2: Чего?
1: Чего?
2: А.
1: Я агрессор? Да! Да ща я тебя, сейчас я... Не надо,
2: ну зачем ты так делаешь?
1: Все, я тебя блокирую. Сейчас я ему напишу, что я блокирую. Я блокирую тебя! Агрессором? Почему? Что такого сказал? Я ничего
2: ты
1: такого...
2: Ты же когда говоришь, что я...
1: Сделал? Да, я ничего такого не сделал.
2: Да-да-да, вот именно.
1: Привет, Эльвира, королева всего мира.
2: Что-то перегнул.
1: Это девушка написала.
2: Перегнула.
1: И Антон.
2: Это не догнула.
1: Я обожаю...
2: Перегнула, тут не догнула.
1: Я обожаю баранину. Она пишет, если что, это я писала про чай с сахаром.
2: Чай с сахаром из баранины.
1: Да. Меня зовут Амира, 11 лет, обожаю вас. Амира, 11 лет. Ты давай тут всякие грязные шуточки.
2: Да. Нет, а что я сказал? Догнула, не догнула? Типа, ты королева мира, это чересчур? А я просто, Антон, не догнула там. Какой-то надо было писать.
1: Так, форель давай. Надо есть озерную, щука и судак. Только свежие, замороженное не берем.
2: А смотри, есть же озерная, речная, морная и океанская рыба, да?
1: Да. Морная?
2: Морная, ну из моря.
1: Может, морская?
2: А, морская, да, точно.
1: Здравствуйте, Эльвира, красота радиоэфира. Вау!
2: Да,
1: и Антон тут... великий хранитель шуток и примет.
2: О, это пойдет.
1: По теме, как казах, люблю мясо. Особенно горячее, только приготовленное. Сейчас курица сейчас невкусная, наверное, из-за метода выращивания курей. Супруга не может даже в руки брать рыбу змей-голов из-за страха к змеям. А я ей говорю, это рыба, просто название такое. Она говорит ключевое слово «змей».
2: Да.
1: Ну да, они и похожи,
2: мне,
1: да.
2: Я не вообще даже как выглядят, я даже к ним не подойду.
1: Mm-hmm. Доброе утро. Возможно, мало сообщений, потому что слушатели веганы. Любой вид мяса норм, главное, вкусно приготовлено.
2: Да нет, у нас нормально, много сообщений. Это было сначала немножечко сообщений, просто пока... вот
1: сейчас уже много, да,
2: раскачивалось, сейчас уже все нормально, ребята.
1: Доброе утро, васабушки. А я люблю рыбу, ела бы хоть каждый день все виды морепродуктов. А вот муж мой вообще противник плавающих. Ему прям каждый день мясо подавай, желательно говядину.
2: Но
1: с нынешними ценами приходится разбавлять курочкой.
2: Да.
1: Да.
2: Вот знаешь, еще вот, бывает, вот я не знаю, почему сейчас вот о мясе заговорили. И вот сейчас у меня в голове, вот знаешь, когда выносят вот так блюдо, какой-нибудь шеф-повар, и вот это вот мяско разряжает такое. Вот оно такое, да. Знаешь, оно томилось еще до этого, я не знаю, там сколько-то.
1: Доброе утро, по теме. Говядину едим каждый день. Курица из рыбы, курица из рыбы форель предпочитает.
2: Я думал, курица.
1: Курица из рыбы, я предпочитала.
2: Да, нормально. Рыбная курица.
1: Доброе утро, люблю семгу копченую или минтай жареную, но редко едим мясо, если только конину. Курица сейчас стала не очень, может быть, что-то добавляют в нее. Минато написал. Знаете, ребят, вот помните случай, да? На прошлой неделе мы озвучивали, семья отравилась скумбрией.
2: А, ну это да, они сами
1: домашнего,
2: делали что-то,
1: домашнего,
2: да,
1: копчения. А вот, оказывается, я прочитала, то есть ты не можешь... чем они заболели? Скажи мне...
2: Сейчас, как-то бультруоз какой-то там, да.
1: Базотрлез.
2: Да.
1: Бартрлез.
2: Сейчас. Брутолез или как-то...
1: Бартолез.
2: Бруцеллез, да.
1: Бруцеллез,
2: вот.
1: Да, ребята? Да, нет, не бруцеллез. Нет, что-то другое. Или бруцеллез был.
2: Да.
1: Бруцеллез?
2: Вертолет.
1: Вот помните эту новость? И вот, и мне теперь так страшно, я теперь рыбу не хочу больше брать.
2: Нет, ну это же было домашнего.
1: Ну, не, ну домашнего, не домашнего. А там я, значит, прочитала.
2: Слушай, ну есть же люди
1: сказал,
2: мясо, есть...
1: что ты по запаху можешь не почувствовать. То есть рыба может пахнуть,
2: да.
1: Приятно.
2: Потому что это же копчение.
1: Да.
2: То есть, а если из плохой рыбы, да, сделали, ты имеешь в виду прокоптили?
1: Да, ну я же не знаю, и мне так страшно. Я так люблю копченую рыбу.
2: Знаешь, хозяйка,
1: и теперь я ее не
2: волков боятся в лес не ходить.
1: Ешь, что дают, и
2: конечно,
1: все.
2: Конечно, ешь, что ты. Особенно прикинь, вот тебе полукопченую скумбрию принесли, ты такая с лучком,
1: да,
2: с картошечкой.
1: А, здравствуйте, тихо. Ведущие, скажите, пожалуйста, ученые говорят, что баранина самое полезное мясо, но не ученые кричат обратно. А мы не знаем, ребята.
2: Мы вообще не ученые. Так что...
1: Мы ни в чем не разбираемся.
2: Вопрос не к нам.
1: Да. Доброе утро, Эльвира, королева эфира, и какой-то там Антон.
2: Ну, хватит уже, вторая, третья неделя пошла.
1: Ну, он написал, какой-то там дружище Антон.
2: А, ну, спасибо.
1: Рыба в приоритете.
2: А смотри, как ты, а?
1: Приучила, видишь, как я веду за собой людей.
2: Нет, имеется в виду, дружище-то обрезала.
1: Да, я так могу.
2: Не надо.
1: Тебя могу срезать из эфира. Быстренько чик-чик, и тебя нет. А, рыба в приоритете, потом
2: обрезание
1: мясо.
2: Антона.
1: Пернатые на третьем месте. Виталий из Алматы.
2: Пернатые.
1: Пернатые.
2: А вот знаешь, когда говорят пернатые, такое ощущение, как будто какого-то попугая съест. Знаешь, как-то не особо хочется слушать, когда пернатые. Говори конкретно курица, а то знаешь, как будто...
1: Антон пернатый.
2: Да при чем тут я-то вообще, нет, как
1: но
2: будто...
1: Ну я на тебя люблю все примерять.
2: Великана, как будто он съел какого-нибудь, или аиста, представляешь?
1: А может, едят, я не знаю, ребят, но
2: нет,
1: я бы
2: ну, наверное,
1: не
2: какие-то браконьеры, наверное, делают это.
1: Доброе утро, Эльвира, королева эфира и мужских сердец Дон Антон. Мужских сердец.
2: Это ты, королева, и мужских сердец, и Дон Антон, это два разных. Ты что, несешь-то? Вообще... Женщина, ты вообще нормально там расставляешь это знак? Ты вообще понеслось-то.
1: Ой, не могу. Так, еще раз. Доброе утро, Эльвира. Эльвира, Эльвира, говорю. Доброе утро, Эльвира, королева эфира.
2: И мужских сердец. Сердец. Точка.
1: И Дон Антон.
2: Вот.
1: По теме мяса. Люблю томить мясо говядины и делать так на всю семью.
2: Да, я бы потомил. А то ничего себе. И мужских сердец,
1: я
2: Антон.
1: Я бы потомил. Почему это пошло из твоих уст звучит?
2: Потому что я
1: бы потомил.
2: Потому что я об этом и подумал.
1: Привет, васаби. Меня зовут Ильяс. Я обожаю семгу из рыбы.
2: Семгу из рыбы?
1: Да, он семгу из рыбы любит. Тут я уже не ошибаюсь.
2: Нет, я понял. Из рыбы он любит семгу, имеется в виду вот так. Семгу я люблю из рыбы.
1: Да.
2: Из всего количества рыб.
1: Из птиц люблю суп из фазана.
2: Фазана?
1: Понятно.
2: Ого. Кстати, у меня товарищ рассказывал, у нас сейчас много фазанов в горах, и, оказывается, есть кто даже на них походу ходят и вот охотятся.
1: Вот здесь пишут, бруцеллез, туберкулез. Бруцеллезом можно заболеть, даже не поедая мясо. При разделке тоже можно подхватить, если на руках есть мелкие ранки. Да? Нет, там же была другая бактерия. Вот где, вот например, вот вы сделали консервацию неправильно, и там вот эта смертельная вот эта вот бактерия.
2: Я не знаю,
1: потом реанимацию
2: что...
1: попали под аппараты ИВЛ.
2: Давай узнаем.
1: Да, вот из...
2: Как называется?
1: Что ты вот этот вот нос твой?
2: Чего? Я так делал, давай узнаем, сказал.
1: Ты сказал узнаем, потом вот так сделал носом. Не делай так. Узнай вот из консервации, вот чем можно отравиться? Вот консервированные продукты, там какая-то бактерия. Узнавай, так. Давай.
2: Нет, вот говорят, бруцеллез.
1: Ботулизм! Наконец-то! Ботулизм! Спасибо тебе, дорогой наш Забакадыш. А я ведь тебя когда-то блокировала.
2: А ботулизм звучит как будто
1: культуризм,
2: да?
1: Вот, ботулизмом.
2: Да.
1: Да, и возможно, ты, например, купил рыбу, а она заражена этим.
2: Она из бату...
1: Оказывается, ты можешь не почувствовать запаха. И также консервированные продукты. Теперь я боюсь есть консервированные продукты.
2: Зато культуристам стать тяжело, а бультуристам... Брутулистом легко.
1: Вот, не бруцеллез. Бруцеллез, ладно, это еще не так, мне кажется.
2: Ага.
1: А вот ботулизм это все.
2: Батула.
1: Ботулизм. Ботокс же из него, да?
2: Да.
1: Ботулизм, ботокс или
2: да?
1: Нет? Ботулизм, ботокс. Спроси, иди. Ботулизм, ботокс одно и то же.
2: Хорошо.
1: Так, ботулизм и ботокс одно и то же. Давай. GPT, спроси. А, да здравствует королева Эльвира и Антошка. Люблю все мясо, но чаще всего курица и говядина. Если делаем шашлык, то из утки или баранины. А, когда-то разводили кроликов, сам их забивал. А вы думали, откуда мясо берется? Забакадыш задается вопросом. Ты для наших слушателей живодер. Вот, да? Они так думают. Ну что там, правильно или неправильно?
2: Общая основа просто ботокс и тяжелое пищевое отравление. Ботулизм связанный с ботулотоксином.
1: Ну вот, ботулизм.
2: Сильнейшим органическим ядом.
1: Вот. Девушки его колят себе, чтобы не быть...
2: Вообще.
1: Вот я тебе и говорю, поэтому я не колю себе ботокс. Я боюсь.
2: Они что, самоубийцы?
1: Помнишь, однажды в 2000 каком-то, в 19-м, ребят, мне чуть-чуть... Нет, мне чуть укололи, у меня потом глаз вот так дрожал месяц. Так,
2: и
1: не
2: лоб,
1: помогают.
2: И лоб не двигался.
1: Вот пишут, не помогают таблетки и клизма, нет спасения от ботулизма. Да. И вот я теперь боюсь, ребята. А как вот, как мне купить рыбу, чтобы там не было какого-нибудь ботулизма, например? Это же опасно.
2: Батула. Это как будто кто-то не выговаривает Братула. Батула. Братулизм.
1: Почему?
2: Ну, братулизм это...
1: Доброе утро, наша королева. Доброе утро, команда и Антон. Команда и Антон. Давайте уже честно признаемся, говядина нравится всем, но цены на нее значительно выросли, да и на все в принципе. Кризис сказывается на семейных бюджетах, поэтому многие перешли на курицу не потому, что она нравится больше, а исключительно по финансовым причинам.
2: Это
1: уже объективный факт. Поэтому и сообщений мало. Больная тема, люди с самого утра задумались. Да нет, сообщений у нас нормально. Да, сообщений много.
2: Ну, смотри, опять
1: вот
2: же...
1: Вот пишет девушка, да. Я тревожница. Я перестала покупать консервы, как только узнала, что в них может быть ботулизм. А вот как понять?
2: Вот смотри, на самом деле, вот знаешь, я вот переживаю за людей вот с таким...
1: мышлением.
2: Мышлением, да, и чувством тревожности, потому что так же можно и с ума сойти на самом деле. Ну, очень переживать за все. Потому что если вдруг вот так копнуть, тебя в этом мире каждую секунду что-то как-то
1: опасное
2: окружает, подстерегает опасное в любом моменте.
1: Вот тут нам написал слушатель, ни о чем не переживайте. Смерть от ботулизма гораздо реже, чем смерть за рулем. Так что все нормально, живите дальше. Написал наш слушатель. Ну, спасибо.
2: Не, ну, молодец,
1: теперь я
2: правильно
1: за руль не сяду. Так, доброе утро. Говядина.
2: И там, представляешь, да, не переживайте, смерть за рулем. Она сложнее, чем смерть пешком. Все, я пешком ходить не буду.
1: Да.
2: Жизнь вообще опасна. Не жить теперь,
1: что ли? А вот тут написали, в Алматы вообще жить опасно, ребята, ведь в один день настанет такое землетрясение, никто не выберется.
2: Да что уж там.
1: Ну, спасибо, теперь переезжать надо.
2: Смотри, тут у нас и сель может быть, и землетрясение.
1: Ну все,
2: знаешь,
1: ребята.
2: Вообще во всем мире все может произойти. Никто ничего не застрахован.
1: Так, доброе утро. Говядину выбирать не умеем. За кониной нужно ехать куда-то. Курица – лучшее решение для вопроса, что приготовить быстро и вкусно. И, кстати, курица уже давно не является бюджетным решением, к сожалению. А рыбу ловлю вялен... А, люблю в вяленом виде. Да что со мной?
2: Люблю. Люблю. Давай.
1: У кого-нибудь есть день рождения? Всё, давайте напишите.
2: Я услышал с первых нот, что ты пела ее.
1: Айнура из Алматы.
2: Давай.
1: Пишет. Любим рыбу и конину, конечно. К рыбе была равнодушна с детства, но, пожив от Ирао, полюбила в любом виде, в том числе и из рыбы.
2: Ой.
1: Кстати, Эльвира, ваш брат не женат, он такой сладкий и аппетитно кушает, особенно в новом рилсе. С борщом так и хочется его вкусно накормить. Айнура написала.
2: Вот Айнура, забирайте.
1: Айнура, он не женат, но я тебе я тебе честно скажу.
2: Он и не собирается туда.
1: Он и не собирается. Просто у нас Айнура такая слушательница, она такая сильная и независимая, да?
2: Да,
1: да.
2: Она хотела
1: там...
2: бы при...
1: она
2: принести.
1: Она просто не потерпит там присутствие моей мамы.
2: А, да.
1: В жизни моего брата.
2: Слишком много мамы.
1: Самая главная женщина – это его мама.
2: А,
1: все.
2: Да.
1: И я. О, да.
2: Да, кстати.
1: Я и мама. Да, ну ты знаешь.
2: Да, да, да.
1: Доброе утро. Лучшее радиоплан. Слушай, сейчас Ренат едет за рулем. Он такой, что она несет?
2: Да, да, какая она лучшая женщина в моей жизни. Я сам еле ее
1: после
2: терплю.
1: После эфира мне попадет, ребята.
2: Да, ладно, ладно.
1: Доброе утро. Лучшие радиопланы.
2: Радиопланы. Радиопланеты.
1: Радиопланы. Правильно. Я уже, мне кажется, уже...
2: Радиопланы? Глючный. Мы с тобой.
1: А я вот люблю рыбу в любом виде, хотя цена уже на рыбу дороже мяса. Кто не любит рыбу, просто не умеет ее готовить.
2: Нет, смотрите.
1: Куда?
2: Все, я просто хотел сказать, нет, смотрите. Ни к чему не обязываюсь.
1: Что ты нос свистишь?
2: Я не знаю, просвистывает.
1: Мясо люблю кусками, без хлеба. Но у нас пока лидирует мясо. Так, человечество по статистике съедает в день 200 миллионов куриц.
2: Куриц?
1: Кто это посчитал,
2: да,
1: ребят?
2: Ну прям,
1: да, и как-то вот
2: я
1: это
2: не
1: вот
2: верю.
1: Я не верю, да.
2: 200
1: добрый
2: миллионов
1: день
2: куриц, представляешь?
1: Из мяса баранину предпочитаю, но предпочитаю любую рыбу, особенно речную рыбу, пескарики. А есть такая пескарики, рыба, да? Обманчиво форель.
2: Обманчиво форель, наверное. Слушай, а у меня вопрос.
1: Именно речную, обманчиво форель.
2: А вот у меня вопрос. Непонятно. Вот иногда, да, вот люди говорят, вот берешь, покупаешь рыбу, да, и там прям пахнет тиной. Это от какой? От речной, да, чаще бывает?
1: Да.
2: Или от, да? Спасибо, вот.
1: Например, поймал там в пруду какого-нибудь карасика, сазанчика, да. Он будет пахнуть, конечно.
2: Почему? Из-за чего? Вот скажите такое различие, например.
1: Ну, не вся рыба пахнет.
2: Да, ну не вся, я вот об этом не знаю.
1: Проточная вода, она уже не такая вонючая.
2: Так, а как избавиться, когда готовишь, например, от этого запаха?
1: Вообще никак.
2: То есть выкинуть лучше?
1: Вот говорят, там замочи в молоке. Как бы ты ни замачивал, все равно вот берешь это в рот, а оно вот это тина во рту, вот это вот. Но многие едят спокойно, да, да. Да.
2: Тина
1: обожаем во рту. Всей семьей мясо, особенно конину. В неделю один раз обязательно беж с мясом с козы. Ну, в общем, истинные казахи. Хочу попробовать беж с рыбой. Фишбармак. Да, его готовят где-то в Актау, кажется, или в Атырау. Мне интересно, как он на вкус. Пробовали? Я не пробовала, но мне кажется, это вкусно. Есть... Вообще, мне кажется, любое блюдо вкусно, если его правильно, вкусно приготовят. Да?
2: А почему фиш-бармак? Это же фиш, это же на английском. Рыб-бармак тогда, наверное.
1: Можно, Тосечка, мы музыку послушаем?
2: Может.
1: Спасибо, с твоего разрешения.
0: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Итак, ребята, мы продолжаем. Тут нам написала наша слушательница. Здравствуйте, Эльвира, давно вас слушаю, пожалуйста, немножечко обсудите Оксану Самойлову и Джигана. Я столько дней жду, а вы берете какие-то темы, которые никому не интересны. Мне интересны слухи, сплетни и новости.
1: Интересные.
0: Но я считаю, да. Мне кажется, все-таки вот Оксане Самойловой явно требуется, если это не пиар, да, длительное какое-нибудь психологическое, психиатрическое лечение.
1: Ну, детям однозначно.
0: Да? Но она сломлена, она созависима. Ну, что мы видим, да? Она, то есть, воспринимает вообще всю реальность
1: вместе,
0: в искаженном виде. Но! Есть еще что-то другое. Вчера...
1: Сейчас
0: я вот скажу, я вот где-то вот находила.
1: Так что-то вот, интересненькое.
0: Блогерша одна написала, то есть, точнее, она выпустила видео у себя, Reels, да, о том, что у Джигана есть крыша, которая за ним стоит, предположила блогер в своем видео. Автор ролика считает, что именно по этой причине Джиган по-прежнему на свободе. Оксана боялась открыто обвинять мужа, бывшего мужа в интервью, и только соглашалась с Собчак. То есть она же осторожничала, да? Вроде как она рассказала, но она так обтекаемо, очень плавно и без конца повторяла, что я боюсь, я не хочу причинять отцу своего ребенка какую-то боль, я не хочу, чтобы ему было больно. Я хочу, чтобы он вылечился,
1: да? Она понимает же, что может ей прилететь.
0: И что тут произошло? Будем это обсуждать обязательно.
1: Давай.
0: Так, блогерша, значит, это выпускает видео, где она говорит, что у Джигана явно есть крыша. И там комментарий оставляет Ксения Собчак.
1: Так.
0: Она похвалила девушку, назвала ее умной.
1: Ну,
0: то
1: конечно.
0: То есть, таким образом, Собчак подтвердила слова девушки, что у Джигана есть очень непротекаемая крыша. А потому его жена понимает, поэтому она вроде как достраивала этот огромный дом, а потом она взяла детей и ушла из этого дома. Она не стала претендовать на этот дом. Она говорит, я не люблю разборки, я так устала от этих разборок. Все. Она потихонечку ушла. Он устраивал перестрелки, да, там хотел казнить охранника, да. То есть он так много себе позволяет, и
1: просто
0: потом приехали
1: выехал,
0: люди.
1: Да, просто
0: говорит, я
1: выехал
0: не знаю.
1: В рехап и все.
0: Да,
1: а никакой
0: и тут же
1: полиции
0: она говорит,
1: ничего не
0: да,
1: было вызвано.
0: И тут же она говорит, ну мы полицию вызывали, но просто там было столько людей, я уже и не знаю, приезжала полиция или нет.
1: Да,
0: у нее везде такие обтекаемые ответы обтекаемые, да. И вот блогерша предположила, что, возможно, у Джигана есть непротекаемая крыша.
1: Ну,
0: на что Ксения Собчак в комментариях написала «умница», что якобы да, у него есть крыша, ты это подтвердила.
1: Хозяйка, я тебе еще раз,
0: тем
1: вот,
0: временем,
1: знаешь, да, вот просто ты сама подумай, в каком-нибудь VIP поселке коттеджном, да, вот, например, да ты живешь.
0: Перестрелка.
1: Там живут все непростые соседи. Все, ну, многие непростые,
0: да,
1: которые...
0: Угу.
1: И тут раз стрельба. И вот, например, я сосед Джигана, да, я там... Я бы вызвал полицию, да, например?
0: Все вызвали бы, да.
1: Но они почему-то не вызвали, потому что они понимают, кто из...
0: Нет, и мы не знаем, вызвали они или нет.
1: Так, быть,
0: то есть нет ответа.
1: Да, нет.
0: И также Ариэлла, старшая дочка, рассказала о жутком срыве Джигана. По словам девушки, после 2020 года, когда он побрил брови, помните, он выходил в прямые эфиры и устроил лютую дичь, когда все смеялись, да? У отца был еще один эпизод, когда он разгромил дом и устроил стрельбу. Она говорит, дочка Джигана говорит, я выхожу, вижу, стоит папа, целится на маму пистолетом или ружьем. Это я цитирую слова их дочери, ребят.
1: Так.
0: Потом, пока его ловили, мы возвращаемся, а там все залито кровью, в крови. А он лифт разгромил. Были выстрелы, больше всего крови было у мамы в гардеробной, рассказала девушка Ксении Собчак.
1: Может
0: этой
1: быть,
0: девочке 15 лет. 15 лет, ну зачем девочке, дочке, да, про
1: 15,
0: своего отца 15-летней, говорить такое, ребята? Вот кто говорит, что это пиар, не пиар, не, я
1: нет,
0: не верю в то, что
1: конечно,
0: все-таки это
1: ребенок.
0: Пиар, ребенок 15-летний. И вот, помните, были такие звоночки, когда старшая дочка отказывалась фотографироваться, участвовать в этих семейных фотосессиях.
1: Потому что она вообще не хотела принимать.
0: Да, испортила специально свою внешность, у нее появились суицидальные мысли. Тогда еще и в эфире я говорила, значит, что-то у них не ладно. в семье. Хотя все говорили, нет, Джиган такой весельчак, Оксана Самойлова суперзвезда, популярна, у них такая крепкая семья, вот как оказалось, да. И также няня шестилетнего Давида, сына Джигана, рассказала, как они с детьми сбежали из дома. По словам Светланы, во время стрельбы они почти все время просидели на втором этаже, откуда их не выпускали. Она говорит, выйти мы не могли, потому что приехал какой-то мужчина и не разрешал нам выходить. Вот, какой-то мужчина. Он нам показывал, мол, отойдите от дверей. Мы пересмотрелись, не понимаем, что делать. Перед этим с нами был повар и горничная, но они сбежали. Мы остались вдвоем, две няни и четверо детей в доме. А мы все время проводили на втором этаже. Ариэлла, старшая дочка, все время была спрятавшись в гардеробе. Я приносила ей воду, потому что там было невозможно жарко. У Майи была истерика, да, у младшей дочки. Она боялась, что он ее убьет. Я сказала, Майя, вы его дети, он вас не убьет. Ариэлла тут же принесла им, да, значит, эти карандаши, листочки, сказала, да, рисуйте шаббат, что мы готовимся к шаббату, рисуйте шаббат, так вот мы не нарвемся на злой нрав отца. То есть повар сидит, говорит, что он всех оскорбляет, материт, ходит по дому, у него измененное сознание, то есть, ну, человек наркоман, да, как бы, да, он зависимый, у него измененное сознание, он не в порядке с собой.
1: Ну, там даже если и алкоголь, там белочка,
0: да,
1: его стрельнула,
0: да, да.
1: Что-то.
0: И вот охранник, которого хотел казнить, в кавычках, да, ага. Джиган прокомментировал произошедшего. Он сказал, он стрелял в меня. Его зовут Шарух, он подтвердил тот факт, что стал жертвой неадекватного рэпера. Однако подробности инцидента раскрывать он тоже не стал. Отметил,
1: конечно,
0: что музыкант ему вообще больше не интересен. Он сказал, он стрелял в меня, стрелял два раза. Давайте позже поговорим, сказал бывший работник Джигана. Журналистам бросил трубку. Шарух, гражданин Таджикистана, мужчина много лет работал у звездной семьи, пока во время обхода дома певцу не показалось, что он, ну, педофил. Ага. Ему так показалось, и Джиган, ну, у него там, это, значит, были какие-то галлюцинации, что-то, ему казалось, что его преследуют, да. И также дочка Оксаны Самойловой и Джигана подтвердила и сказала, что в день стрельбы отец действительно хотел казнить охранника. Говорит, он приехал и говорит, слушай, прямо сейчас нужно ехать в шато. Я тогда сразу поняла, что что-то не так. Он приехал, не спавший. Он сам сказал, что не спал несколько дней. Я говорила ему, я высплюсь и приеду. Он говорит, нет, мы в большой опасности. Он еще сказал, ты только не подумай, я не под наркотой, если что. А еще у него изо рта был специфический химический запах. Это я цитирую его дочку.
1: Да-да-да.
0: Он говорил, что нас хотят убить. Бред городил про какой-то заговор. Все подряд он говорил. Рассказала Ариэлла в интервью Собчак. Он пошел, говорит, на улицу, опять разбирался с охранниками, я не видела, что они там обсуждали. В один момент он закрыл одного из охранников, то ли казнить его хотел, короче, говорит, начал обвинять в чем-то, поделилась Ариэлла. Ну вот, ну что вы думаете, все эти люди врут, что ли, ребят? Но мне непонятно, ну хотя мне теперь уже как будто становится понятным, как это так, да, то есть он устроил стрельбу,
1: да.
0: И тут же его отправили на лечение в рехаб.
1: Я тебе скажу
0: так. Самую
1: дорогую
0: клинику.
1: Как они, понимаешь, доехали до аэропорта, понимаешь, они же его не просто где-то в городе провезли в клинику, а в Израиле.
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: это, представляешь, это не быстрое, не короткое время.
0: Нет, он еще оставался там, его забрали в клинику.
1: Ты
0: его
1: понимаешь?
0: Его там, значит, прочистили и потом отправили.
1: Вот, у меня вопрос. Какая там у него железобетонная крыша?
0: Ну, понятно, что вот блогер имела в виду, и вот Ксения Собчак намекнула, да? И в сети также теперь вспоминают, как Джиган размахивал ножом на шоу «Натальная карта». Как Олеся говорила, что они не пара друг другу, что у них много скандалов, и тогда Оксана Самойлова оборонялась и говорила, нет, тебе, ты все врешь, это все неправда, да? И Оксана Самойлова также заявила, что боится Джигана, она говорит, ему будет проще меня убить. Сейчас, говорит, максимально небезопасно будет после того, что я рассказала. Я не знаю, что делать. В рехабе никто не сможет держать его насильно. Он может приехать в любой момент. Тогда все, смерть. Ему проще будет меня убить. Поэтому я надеюсь, что он долечится, говорит бывшая уже жена Джигана. Да? И тем временем певец Нилетто публично поддержал Джигана после скандала. То есть что мы видим? Да, вот если бы это произошло в Америке, в Европе, отменили бы сразу же. сразу же отменили бы вот такого, как Джиган, да? Ну что происходит здесь? Нилетто публично решил поддержать Джигана, да, после скандала, да? Певец назвал коллегу спортивным семьянином. Также он заявил, что ни разу в жизни не видел, как Джиган употребляет алкоголь или запрещенные вещества. По словам Нилетто, рэпер много работал, тренировался, общался с семьей, регулярно присылал ему видео с сыном Давидом. Но есть нюанс. Общаются они всего лишь 2 года. И потом, да? Но у каждого же... Ну, то есть, Тосечка, у каждого из нас есть социальная маска. То, какие мы в семье, какие мы где-то на работе. То есть у них были такие деловые отношения. Ну, промолчи, да? Ну, Нилетто решил все-таки вывалить это. Что он тут написал? Давай прочитаем.
1: Да, я тогда там ничего такого.
0: Вокруг знаешь... так много мнений касаемо истории Дениса и его семьи. Меня ваше мнение не... Меня ваше мнение не волнует.
1: Да, он говорит, он сколько раз мы созванивались, он всегда говорил, тут же и забирал детей, тут же типа писал, мы обговаривали с ним треки.
0: Получается, его дочка врет. Получается, по словам Нилетто, ну, то есть он же так утверждает, да, получается, вот он защищает так, да, получается, его бывшая жена, его дети,
1: да, хозяйка, там
0: няни,
1: уже, знаешь,
0: повара, там охранники, все врут.
1: Там уже адвокаты, я вот где-то читал тоже Жорин, в Инстаграме, да, что они пишут, что это... Было просто прогрев к видеоклипу новому снимался.
0: Ну, да, конечно.
1: Понимаешь? А они могут это выставить так 2 секунды? Что снимался видеоклип, это все просто в домашних условиях.
0: Ребята, а вообще, да, вот многие же из вас, девчонки, особенно вы всегда смотрели на красивую картинку жизни Оксаны Самойловой, и вы хотели, чтобы ваш муж вот так же вас там 10 раз в году возил на Мальдивы и путешествия, устраивал там эти фотосессии красивые с фотографами, с целым штатом охраны, нянек и прочего персонала, да, что этот Джиган приносил столько роз, цветов. А это оказалось, что это было все сделано для
1: Инстаграм-картинки,
0: где Оксана Самойлова сама заказывала себе розы, себе цветы. Он просто приносил, она его просила сниматься в этих фотосессиях, она просила его приносить цветы, чтобы как-то вот подогревать аудиторию. Я Оксану Самойлову понимаю. Почему? Потому что она хотела, как и любая другая женщина, она созидательна. Она хочет, чтобы ее муж... Вот ты замечаешь, да, много таких семей, да? Вот ты видишь, что ее муж, например, просто...
1: Дно.
0: Ходячая пинжатина.
1: Она его вытягивает.
0: Она, да, пытается, чтобы вот муж там вот в глазах общества был таким заботливым папой, таким, значит,
1: заботливым, любящим мужем. Ну да, учитывая, что он звезда, чтобы он не проседал вот про все вот эти слухи.
0: Да, она пыталась
1: слухи,
0: спасти,
1: да,
0: эту ситуацию.
1: Конечно.
0: Но
1: за что не получилось.
0: Мы не можем понять.
1: Жиган все-таки пробил эту брешь по-любому.
0: Мы не можем понять. И все-таки, ребят, почему, да, вот он устроил такую стрельбу, и это все вообще... его отправили в самый дорогой рехаб Израиля.
1: Ты знаешь, что самое интересное? Мне в интервью еще понравилось, когда у нее спросили, когда ты поняла, что ты его разлюбила? И Самойлова говорит уже очень давнюю цифру, в 2020 году.
0: Да, давно, когда он ей изменял, побрил брови,
1: всех
0: ругал матом.
1: Понимаешь?
0: Да, да, да. Откуда у Джигана вообще деньги?
1: Ну, вот
0: чтобы у него было много денег, он должен много
1: Откуда
0: работать.
1: Откуда у Джигана тогда такая крыша, как ты думаешь? Там не обязательно...
0: Ну хорошо,
1: там такая крыша, которую мы даже не представляем, даже, потому что он кто? Денис?
0: Джиган.
1: Джиган.
0: А ты видел во время интервью Ксения Собчак? Жиган, Жиган.
1: Да,
0: и теперь
1: Жиган.
0: Создали кучу мемов. Где на все время Жиган, Жиган. Ну ладно, ребята, все, мы посплетничали.
1: Ну и давай послушаем музыку.
0: Посплетничали. Вот как-то, знаете, вот мы его воспринимали совершенно по-другому, а теперь все. Все. Прям как отрезало. Так, что там вы нам написали? Так, что тут написали нам?
1: Ой, Джиган.
0: Говорят, у Джигана родители крутые, богачи. Ну,
1: говорят.
0: Девочки, мы вообще не сомневались никогда.
1: Говорят, в Москве кур дают.
0: Да.
1: Нет, ну, понятное дело, что... Ну, ты знаешь, у меня вопрос, во-первых, насколько они крутые, потому что, смотри, обо всем об этом Инстаграм начал говорить только вот. В сентябре.
0: И то только потому, что Ксения Собчак
1: разрулила
0: сделала
1: как-то.
0: Так, да. Чтобы об этом
1: говорили.
0: А
1: это произошло в июле месяце.
0: 3 июля это произошло.
1: 2 месяца прошло, и никто ни слухом, ни духом.
0: Да. И у него самые лучшие адвокаты. 2 самых лучших, топовых, дорогих адвоката.
1: Это,
0: ребят,
1: понимаешь, смотри, сколько было там, во-первых...
0: Значит, с ним ничего не
1: хозяйка,
0: будет.
1: Во-первых, сколько там было людей замешано, да, вот во всей вот этой потасовке.
0: И даже тот, кого
1: подстрелили... И никак это не просочилось. Понимаешь, его подстрелили, значит, его как-то привезли в больницу.
0: А там опять же таки как-то слышали,
1: это...
0: да.
1: И это, да, не просочилось до сентября месяца.
0: Пока Ксения Собчак этого не захотела.
1: Понимаешь?
0: Да.
1: Прикинь, и никто бы, может быть, даже и не узнал, что это было.
0: Точно, Тосечка.
1: Насколько круто все это заминали родители или кто там у него, кто подчищает хвосты.
0: А мы этого не знаем.
1: Конечно.
0: Никто этого не знает, ребята. Да. Но мы знаем, знаете что?
1: Мы, конечно, мы не знаем, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Если мы знали, что это такое, но, к сожалению, мы не знаем, что это такое. Это Кэнди Бобер.
0: Ты меня перебил.
1: Извини, пожалуйста.
0: Я забыла мысль. Короче говоря, ребят, всем доброе утро, мы продолжаем.
2: Как бороться с осенней хандрой?

0: Васаби.
1: Итак, ребята, любимые, мы продолжаем. Доброе бодрое утро нам пишут. Обожаю курицу по вкусу, но это третьесортное мясо из-за способа выращивания. Обожаю баранину, но муж не выносит, только в виде шашлыка. Поэтому у нас каждый день говядина, потом рыба, потом птица. Рыбу едим только иссык-кульскую, чтобы была дикой, а не с фермы. Последние тоже выращены на гормонах, говяжий жир не расщепляется. Поэтому выбирайте барашка и конину, это мои фавориты. В смысле, не расщепляется, он остается в нашем организме? Я не поняла. Да, ребята? Да? Так это?
2: Я вообще как бы... Так, а как же, подожди, жиросжигатели, вот говорят же. Или, например, там вот сжигаем жир там.
1: Ну, это же надо там спортом, а мы же не занимаемся, то есть.
2: Ну, просто какие-то упражнения делать.
1: Здравствуйте, тихо. Эльвира, попробуйте рыбу юкала. Это рыба холодного копчения. Бывает разные, семга, щука и так далее. Но топчик — это семга, юкала. Вы не пожалеете. А юкала. Так, то, конечно, конина. Да, пробовала.
2: Что за юкала? Что такое юкала? Да это название рыбы или это вид ее приготовления?
1: Да, наверное. Так, подожди, тишину.
2: А у меня, говорит, семга, юкала.
1: Доброе где? Утро.
2: Юкала.
1: На.
2: Не,
1: озвучу, все. Да? Давай, все. Я не могу. Мне надо, чтобы ты сообщение озвучил.
2: Доброе утро, красавчики.
1: А по как теме. Ты меня перебил?
2: Мясо. Мясо, извините. Рыбу люблю, конина. Шашлыки, перепелки — тема. Тушеная — кюбелей. Алакольский сазан — это вообще тема. Вот такое вот сообщение. Привет, васаби. Мне нравится Екмек-балык. Это скумбрия,
1: да,
2: зажаренная,
1: да,
2: в грильнице и в лаваше с соусами. Уф. Доброе утро, Эльвира, королева эфира, и сэр Ланселот. Нет, здесь написано сэр Антон. Просто всегда хотелось так сказать. Мне только мясо курицы заходит. Остальное мясо не нравится, особенно жирное, вообще не заходит. Наггетсы, крылышки, окорочка. Ауф, говорят. Вот это любители курочки. Добрый день. Самое любимое мясо — баранина в шашлыке и в шорпе. Говядина в бефстроганах и котлетах. Утиные грудки — бомбические. Ну, хватит уже. Мы тут просто просили выбрать мясо, да? А тут уже слюнки потекли. Доброе утро, пишет нам Дархан. Однозначно говядина, но рыбу тоже люблю. Вчера поехал за скумбрией копченой, отдал 6 тысяч за две рыбки. Можно было 2 килограмма мяса взять и нормально поесть.
1: Дорого,
2: вы,
1: да.
2: Вы опять читаете мои мысли. Вчера, когда купил сразу, о вас подумал. Вот была бы тема, я бы написал.
1: Вот скумбрия, и да, тут в скумбрии только серединка вкусная. Ближе к хвосту нет, слишком соленая какая-то она, не очень.
2: Тут кто-то пишет, а это болотная рыба воняет, а речная — все норм.
1: А, ну, возможно, возможно. Да, речная не пахнет вроде бы, болотная.
2: Так. Доброе утро. Так,
1: ну как, тебе не сложно?
2: Ну тут надо корректировать.
1: Или сложно? Что тебе помочь?
2: Здравствуйте. На прошлой неделе покупал мясо на Алтын-Орде, где бойня. Ляжку 50 килограмм взял за 3700 за килограмм. Конину, козы плюс мясо в нагрудку взял по 4200.
1: А вы когда так ляжку берете, потом кто ее разделает?
2: При мне все козы приготовили. И рыбу взял, и внутри павильона семга, мороженая рыба. Цена по 6500 килограмм. Это, видимо, лайфхак или нам цены вот... Так.
1: Да.
2: Все? Доброе утро. Скиньте, пожалуйста, ссылку на инстаграм вашего радио. А просто energyfm.kz.
1: А так. Мы не знаем, ее вообще ведут, эту страничку?
2: Да, ведут.
1: А, я вот не знаю,
2: по
1: просто
2: чуть-чуть.
1: Не в курсе.
2: Там, ну, не мы.
1: Так, ладно, ребята, давайте небольшую музыкальную
2: так,
1: паузу
2: давай,
1: сделаем.
2: Хозяюшка,
1: все,
2: надо,
1: что-то
2: надо,
1: там
2: надо,
1: завис
2: надо,
1: у меня.
3: Осень. Время

0: залог идеального осеннего утра.
1: Шутки будут твои?
2: Шутки нет.
1: Почему? Сказала, а с чего будут. Вдруг нет? Не хотел потому готовиться? Что. Вот бездельник. Ладно, ребят, прощаемся с вами до завтра.
2: Да.
1: Антон Павлов, Эльвира Азарова. Говорим вам до свидания. До встречи.
2: До завтра уже. Пока-пока.
1: На Energy FM. Всем пока.
0: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой. На Energy FM.

золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.